0: сплетнях. Юревец сказал, что такие интерпретации не соответствуют реальной ситуации и регулярно оказываются ошибочными. В то же время пока еще рано комментировать конкретную роль нового единства в процессе формирования нового правительства, поскольку необходимо время для оценки ситуации, а также нужно дождаться консультаций с президентом. Юревец добавил, что напряженность в политической среде в настоящее время повышена, что может влиять и на публичную риторику, однако это не умаляет необходимости сохранять корректную и основанную на фактах дискуссию. Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян и Объединенный список концептуально договорились о сотрудничестве при формировании нового правительства, сообщила руководитель нацобъединения Илза Индрексена. По ее словам, в пятницу каждая партия представит свое видение президенту Эдгару Ринкевичу. Вечером в четверг правоохранительные органы освободили задержанного по так называемому делу лесопромышленников и отстраненного от должности директора госканцелярии Райвиса Кронбергса. Кронбергса в четверг по поручению прокуратуры задержало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в связи с противодействием уголовному процессу. В четверг в отношении 10 лиц проводились процессуальные действия, большинство из этих лиц вчера были допрошены. В настоящее время меры пресечения не применяются никому, поскольку меры пресечения могут применяться только к подозреваемым или обвиняемым. В настоящее время ни один человек не имеет такого статуса. Единственным лицом, которое было задержано в том смысле, как это определяет уголовно-процессуальный закон, был Кронбергс. В связи с противодействием уголовному процессу в четверг в активной фазе расследования. Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы в четверг поддержал ремонт нескольких столичных школ. Как сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы, ремонтные работы пройдут в Рижской Ильгюцеемской основной школе, в Рижской средней школе Аркадиас. Общая стоимость работ составит 884 тысячи евро, в том числе кредит составит 795 тысяч 600 евро, финансирование самоуправления 88 тысяч 400 евро. Поэтапные работы по восстановлению школьных зданий также предусмотрены в Рижской 25-й средней школе и в Рижской гимназии северных стран. Общая стоимость проекта составляет 831 тысячу евро, в том числе кредит 747 тысяч 900 евро, финансирование Рижского самоуправления 83 тысячи 100 евро. В свою очередь, создание учебных центров в области естественных наук и технологий планируется в Рижской 85-й средней школе, в Рижской Дарцемской средней школе на общую сумму 1 миллион 32 тысячи евро, в том числе если кредит составит 928 800 евро, софинансирование Рижского самоуправления 103 200 евро. За реализацию инвестиционных проектов отвечает Департамент имущества Рижской думы. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Сформировать новое правительство после отставки премьер-министра Эвики Селени в 14-м Сейме, когда до парламентских выборов остается так мало времени, возможно, невыполнимая задача, заявила политолог Эвита Кажука. Она пояснила, что правительство, вероятнее всего, попытаются сформировать три партии, конкурирующие между собой за одного и того же избирателя – Национальное объединение, Объединенный список и Союз зеленых и крестьян. У партии нет причин отдавать кому-то преимущество в формировании кабинета. Кабинета министров, потому что это дало бы преимущество в глазах избирателей, пояснила Кажука. В свою очередь, у нового единства сейчас нет особых аргументов в пользу участия в формировании нового правительства, поскольку при любом раскладе партия потеряла бы свои позиции. У президента сейчас очень тяжелая задача – найти какой-то способ обеспечить Латвию дееспособным правительством еще до выборов. Возможно, это невыполнимая миссия, но наша конституция в таких случаях позволяет нынешнему ушедшему в отставку составу технически руководить правительством вплоть до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет министров, пояснила Ивета Кажука. Чтобы обеспечить увеличение финансирования обороны до 5% от ВВП, в ближайшие годы потребуется значительное дополнительное финансирование из госбюджета, говорится в заключении Министерства финансов для бюджетно-финансовой комиссии, которая рассматривает поданную президентом Эдгаром Ринкевичем поправку к закону о финансировании гособороны. Министерство напоминает, что на заседании Кабинета министров 13 мая 2025 года было принято решение о движении к расходам расходам на оборону в размере 5% ВВП. Соответственно, в законе о бюджете на 2026 год уже предусмотрено дополнительное финансирование обороны в рамках перераспределения средств в процессе выполнения годового государственного бюджета. Согласно прогнозу ВВП, утвержденному Советом по фискальной дисциплине в феврале 2026 года, после перераспределения средств оборонный бюджет составит 4,81% ВВП в 2027 году, 4,64% в 2028 и 4,52% в 2029 году. Для достижения уровня финансирования в 5% потребуется дополнительно 92 миллиона евро в 2027 году, 181 миллион в 2028 и 258 миллионов евро в 2029 году. Сейм в четверг, 14 мая, не стал рассматривать вопрос о передаче в бюджетно-финансовую комиссию Сейма инициативу жителей, предусматривающую возможность изъятия накоплений второго пенсионного уровня. Против рассмотрения инициативы на вчерашнем заседании выступил руководитель парламентской фракции «Нового единства» Эдмунд Юревец. Он призвал не использовать пенсионную систему для построения политической предвыборной кампании. В связи с этим вопрос был включен в повестку следующего заседания Сейма. Как уже сообщалось, Центральная избирательная комиссия решила зарегистрировать поданный законопроект поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях, что дает право инициаторам начать сбор подписей за проведение референдума. Законопроект предусматривает изменения в системе пенсий второго уровня, в том числе расширение возможностей жителей распоряжаться накопленным капиталом. Согласно нормативному регулированию, если законопроект в ходе сбора подписей получает поддержку не менее 1/10 части избирателей, он передается президенту страны, который направляет его на рассмотрение в Сейм. Если Сейм не примет законопроект без изменений, вопрос должен быть вынесен на всенародное голосование. Отсутствие функционирующего правительства в кризисной ситуации может затруднить быстрое принятие решений, заявил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сарц. Глава Центра указал, что в условиях кризиса важны готовность и способности, однако не менее важным является принятие решений, чем в случае Латвии занимается Кабинет министров. При этом для принятия решений нередко требуется и поддержка Сейма. В кризисах важен темп. На мой взгляд, сейчас очевидно, что мы находимся в слабой позиции, потому что быстро собрать все это воедино так, как следовало бы, может быть сложнее, подчеркнул Сарц. По его мнению, независимо от того, какого решения политики намерены добиться на этой неделе, необходимо создать функционально дееспособное управление, способное быстро и адекватно реагировать на вызовы, с которыми государство так или иначе столкнется. Напомним, что в четверг, 14 мая, премьер-министр Эвика Сылиня объявила об отставке, что автоматически означает и отставку всего правительства. Несмотря на оповещения, разосланные жителям по мобильным телефонам, прошлой ночью воздушное пространство Балтии не нарушали иностранные беспилотники, сообщили национальные вооруженные силы. Предупреждения через систему сотового вещания были разосланы потому, что сенсоры зафиксировали потенциальную угрозу воздушному пространству у границы Латвии. Сообщения рассылаются для того, чтобы своевременно предупредить жителей, поскольку объекты могут очень быстро изменить курс и ситуация может измениться. Подчеркнули в НВС. Как уже сообщалось, в связи с возможной угрозой воздушному пространству в Розакненском, Балвском, Лудзенском и Красловском краях прошлой ночью была объявлена угроза воздушному пространству. Вечером 14 мая в Вене прошел второй полуфинал Евровидения. В нем участвовали 15 стран, в том числе и Латвия. К сожалению, Латвия в финал не вышла. Финал состоится в субботу, 16 мая. В нем примут участие по 10 финалистов из каждого полуфинала. Представители стран, основавших конкурс, Великобритания, Италия, Франция и Германия, проходят в финал автоматически. Также в финал автоматически попадает Австрия, как победитель прошлого года. Если прогрессивных не включат в формирование коалиции, партия готова работать в оппозиции оставшиеся 5 месяцев до выборов, заявил руководитель парламентской фракции прогрессивных Андрис Шуваев. Он подчеркнул, что для партии наиболее принципиальный вопрос при формировании нового правительства – не допустить, чтобы так называемый скандал с лесопромышленниками продолжал бросать тень на коалицию. По словам политика, этот скандал ранее замалчивался, однако в новом правительстве такого быть не должно. Он считает необходимым обеспечить тщательное и независимое расследование со стороны правоохранительных органов и не позволить отодвинуть этот вопрос в сторону. Шуваев раскритиковал действия бывшего министра земледелия Армандо Краузе, отметив, что его ранее призывали действовать, однако никаких шагов предпринято не было. Также, по мнению Шуваева, премьер-министр Эвика Сылиня покрывала как скандал с лесопромышленниками, так и директора госканцелярии Райвиса Кронбергса. Он заявил, что лица, политически прикрывавшие эту ситуацию, не должны работать в следующем правительстве и коалиции. Отвечая на вопрос, кого именно он имеет в виду, Шуваев назвал Краузе и Сылиню. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии в первые 3 месяца этого года было зарегистрировано 9108 поддержанных легковых автомобилей, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствует информация, обобщенная Автомобильной ассоциацией. Самыми популярными были легковые автомобили марки BMW. Зарегистрировано 1687 машин, что составляет 18,5% от всех зарегистрированных поддержанных легковых автомобилей. При этом число поддержанных BMW в первом квартале увеличилось на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Далее следует Audi. Зарегистрировано 1217 таких автомобилей, это 13,4% рынка, и рост составил 24,9%. Далее Volkswagen. 1094 автомобиля, 12% рынка, и рост 7,1%. И далее Volvo. Зарегистрировано 1008 таких поддержанных легковых автомобилей, что составляет 11,1% от всех зарегистрированных поддержанных легковых автомобилей. И это на 11,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Замыкает пятерку Mercedes 567 автомобилей, 6,2% рынка в первом квартале этого года. Было зарегистрировано на 12,7% больше поддержанных Mercedes'ов, чем в первом квартале 2025 года. В свою очередь, регистрация поддержанного легкового коммерческого транспорта в первом квартале этого года сократилась на 8,9% и составила 766 единиц. Наиболее популярными в первом квартале этого года были подержанные автомобили марки Volkswagen. Было продано 201 машина. Это на 9,5% меньше, чем в первом квартале прошлого года. Далее следует Renault. Продано 123 машины, что на 19,6% меньше, а на третьем месте оказались коммерческие автомобили марки Ford. 88 зарегистрированных единиц, что на 7,3% больше. Парламентская фракция «Нового единства» едина, и публичные заявления о ее возможном расколе необоснованы, заявил глава фракции Эдмундс Юревиц. Политик отметил, что в целом между главами фракции коллегиальные отношения, однако отдельные высказывания политических партнеров следует расценивать как необоснованные и направленные на то, чтобы посеять сомнения в единстве партии. По его мнению, такие заявления не основаны на реальности и больше похожи на попытки политически повлиять на переговорный процесс по формированию нового правительства. правительства. Глава фракции подчеркнул, что новое единство было единым до сих пор и останется таким в будущем. Комментируя предположения политиков объединенного списка о возможном расколе нового единства или участии отдельных депутатов в других политических решениях, Юревец сказал, что такие интерпретации не соответствуют реальной ситуации и регулярно оказываются ошибочными. В то же время пока еще рано комментировать конкретную роль нового единства в процессе формирования нового правительства, поскольку необходимо время для оценки ситуации, а также нужно дождаться консультаций с президентом. Юревец добавил, что напряженность в политической среде в настоящее время повышена, что может влиять и на публичную риторику, однако это не умаляет необходимости сохранять корректную и основанную на фактах дискуссию. Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян и Объединенный список концептуально договорились о сотрудничестве при формировании нового правительства, сообщила руководитель нацобъединения Илза Индрексена. По ее словам, в пятницу каждая партия представит свое видение президенту Эдгару Ринкевичу. Правоохранительные органы расследуют возможную коррупцию в клинической университетской больнице имени Страдинша. В прокуратуре подтвердили, что государственная полиция расследует уголовный процесс по статье Уголовного закона о требовании и принятии противоправных благ. Этот уголовный процесс контролирует прокуратура по расследованию преступлений на государственной службе. Президент Эдгар Ринкевич пока не планирует пресс-конференцию после встречи с партиями, сообщил советник президента Мартин Шдрегерис. Ринкевич в пятницу в Рижском замке начал политические консультации с представителями всех фракций Сейма о дальнейших действиях в условиях правительственного кризиса. Президент в первой половине дня встретился с представителями прогрессивных. Руководитель фракции прогрессивных Андрес Шуваев после встречи заявил, что в случае, если прогрессивные не будут вовлечены в формирование коалиции, партия готова 5 месяцев до выборов работать в оппозиции. Затем прошла встреча Ринкевича с фракцией «Латвия на первом месте». После встречи с президентом лидер партии Айнарс Шлессерс заявил, что «Латвия на первом месте» не участвует в формировании нового правительства. Он отметил, что цель партии – победить на предстоящих осенью выборах в 15-й Сейм и сменить нынешний парламент. Президент также провел встречу с представителями национального объединения и представителями фракции «Объединенный список», а также с представителями Союза зеленых и крестьян и представителями фракции «Новое единство». Сегодня в Латвии начинается официальный купальный сезон, в течение которого инспекция здравоохранения будет регулярно следить за качеством воды на официальных пляжах. Качество воды будет проверяться в течение всего купального сезона до 15 сентября. В Латвии 61 официальное место для купания. Молодые люди в возрасте от 20 до 34 лет, имеющие опыт работы во время учебы или стажировки, имеют более высокий уровень занятости, сообщило Центральное статистическое бюро. Более высокий уровень занятости наблюдается среди молодых людей с высшим образованием по сравнению с теми, кто закончил только среднее образование. Уровень экономической активности среди молодежи в возрасте от 20 до 34 лет со средним образованием в 2024 году составил 78,3%, а с высшим образованием 90,2%. На экономическую активность также существенно влияет опыт работы во время обучения. Уровень экономической активности среди молодежи, имеющей хотя бы 1 месяц опыта работы, достиг 93,8%, что является 4-м по величине показателем в странах Европейского Союза после Болгарии, Мальты, Нидерландов. Уровень экономической активности среди молодежи без опыта работы составил 79,7%. Более высокий уровень занятости наблюдается также среди молодых людей в возрасте от 20 до 34 лет, получивших высшее образование. 85,5% – это на 15,2% больше, чем среди молодых людей со средним образованием, где показатель составляет 70,3%. Аналогичная тенденция наблюдается и среди людей с разным уровнем образования. Более высокий уровень занятости имеют молодые люди, имеющие опыт работы во время учебы или стажировки. Уровень занятости среди молодых людей со средним образованием и опытом работы составляет 83%, что на 14,8% выше, чем среди тех, кто не имеет опыта работы, и где показатель составляет 68,2%. В то же время уровень занятости среди молодых людей с высшим образованием и опытом работы составляет 90,9%. Это на 9,2% выше, чем среди молодых людей без без опыта работы, где показатель составляет 81,7%. В 2024 году доля молодых людей, чей наивысший уровень образования соответствовал требованиям для работы на основной работе в Латвии, составил 81,3%, что позволило Латвии занять третье место среди стран ЕС, разделив его с Болгарией. В ЕС в среднем 70,5% молодых людей имеют образование, соответствующее требованиям для начала трудовой деятельности. Это на 11,4% ниже, чем в Латвии. Литва, занимающая первое место, опережает Латвию на 2,5%, Словения на 0,1%. 6,4% молодых людей в Латвии указали, что их уровень образования выше, чем требуется для их основной работы. Средний показатель по ЕС – 21,5%. В то же время 12,2% указали, что их уровень образования ниже, чем требуется для их основной работы. При этом в ЕС средний показатель 8,1%. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сформировать новое правительство после отставки премьер-министра Эвики Силини в 14-м Сейме, когда до парламентских выборов остается так мало времени, возможно, невыполнимая задача, заявила политолог Ивета Кажука. Она пояснила, что правительство, вероятнее всего, попытаются сформировать три партии, конкурирующие между собой за одного и того же избирателя – Национальное объединение, Объединенный список и Союз зеленых и крестьян. У партии нет причин отдавать кому-то преимущество в формировании кабинета. Кабинета министров, потому что это дало бы преимущество в глазах избирателей, пояснила Кажука. В свою очередь, у нового единства сейчас нет особых аргументов в пользу участия в формировании нового правительства, поскольку при любом раскладе партия потеряла бы свои позиции. У президента сейчас очень тяжелая задача – найти какой-то способ обеспечить Латвию дееспособным правительством еще до выборов. Возможно, это невыполнимая миссия, но наша конституция в таких случаях позволяет нынешнему ушедшему в отставку составу технически руководить правительством вплоть до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет министров, пояснила Ивета Кажука. Чтобы обеспечить увеличение финансирования обороны до 5% от ВВП, в ближайшие годы потребуется значительное дополнительное финансирование из госбюджета, говорится в заключении Министерства финансов для бюджетно-финансовой комиссии, которая рассматривает поданную президентом Эдгаром Ринкевичем поправку к закону о финансировании гособороны. Министерство напоминает, что на заседании Кабинета министров 13 мая 2025 года было принято решение о движении к расходам на оборону в размере 5% ВВП. Соответственно, в законе о бюджете на 2026 год уже предусмотрено дополнительное финансирование обороны в рамках перераспределения средств в процессе выполнения годового государственного бюджета. Согласно прогнозу ВВП, утвержденному Советом по фискальной дисциплине в феврале 2026 года, после перераспределения средств оборонный бюджет составит 4,81% ВВП в 2027 году, 4,64% в 2028 и 4,52% в 2029 году. Для достижения уровня финансирования в 5% потребуется дополнительно 92 миллиона евро в 2027 году, 181 миллион в 2028 и 258 миллионов евро в 2029 году. Сейм в четверг, 14 мая, не стал рассматривать вопрос о передаче в бюджетно-финансовую комиссию Сейма инициативу жителей, предусматривающую возможность изъятия накоплений второго пенсионного уровня. Против рассмотрения инициативы на вчерашнем заседании выступил руководитель парламентской фракции «Нового единства» Эдмунд Юревец. Он призвал не использовать пенсионную систему для построения политической предвыборной кампании. В связи с этим вопрос был включен в повестку следующего заседания Сейма. Как уже сообщалось, Центральная избирательная комиссия решила зарегистрировать поданный законопроект поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях, что дает право инициаторам начать сбор подписей за проведение референдума. Законопроект предусматривает изменения в системе пенсий второго уровня, в том числе расширение возможностей жителей распоряжаться накопленным капиталом. Согласно нормативному регулированию, если законопроект в ходе сбора подписей получает поддержку не менее 1/10 части избирателей, он передается президенту страны, который направляет его на рассмотрение в Сейм. Если Сейм не примет законопроект без изменений, вопрос должен быть вынесен на всенародное голосование. Отсутствие функционирующего правительства в кризисной ситуации может затруднить быстрое принятие решений, заявил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сарц. Глава Центра указал, что в условиях кризиса важны готовность и способности, однако не менее важным является принятие решений, чем в случае Латвии занимается Кабинет министров. При этом для принятия решений нередко требуется и поддержка Сейма. В кризисах важен темп. На мой взгляд, сейчас очевидно, что мы находимся в слабой позиции, потому что быстро собрать все это воедино так, как следовало бы, может быть сложнее, подчеркнул Сарц. По его мнению, независимо от того, какого решения политики намерены добиться на этой неделе, необходимо создать функционально дееспособное управление, способное быстро и адекватно реагировать на вызовы, с которыми государство так или иначе столкнется. Напомним, что в четверг, 14 мая, премьер-министр Эвика Сылиня объявила об отставке, что автоматически означает и отставку всего правительства. Несмотря на оповещения, разосланные жителям по мобильным телефонам, прошлой ночью воздушное пространство Балтии не нарушали иностранные беспилотники, сообщили национальные вооруженные силы. Предупреждения через систему сотового вещания были разосланы потому, что сенсоры зафиксировали потенциальную угрозу воздушному пространству у границы Латвии. Сообщения рассылаются для того, чтобы своевременно предупредить жителей, поскольку объекты могут очень быстро изменить курс и ситуация может измениться. Подчеркнули в НВС. Как уже сообщалось, в связи с возможной угрозой воздушному пространству в Розакненском, Балвском, Лудзенском и Красловском краях прошлой ночью была объявлена угроза воздушному пространству. Вечером 14 мая в Вене прошел второй полуфинал Евровидения. В нем участвовали 15 стран, в том числе и Латвия. К сожалению, Латвия в финал не вышла. Финал состоится в субботу, 16 мая. В нем примут участие по 10 финалистов из каждого полуфинала. Представители стран, основавших конкурс, Великобритания, Италия, Франция и Германия, проходят в финал автоматически. Также в финал автоматически попадает Австрия, как победитель прошлого года. Если прогрессивных не включат в формирование коалиции, партия готова работать в оппозиции оставшиеся 5 месяцев до выборов, заявил руководитель парламентской фракции прогрессивных Андрис Шуваев. Он подчеркнул, что для партии наиболее принципиальный вопрос при формировании нового правительства – не допустить, чтобы так называемый скандал с лесопромышленниками продолжал бросать тень на коалицию. По словам политика, этот скандал ранее замалчивался, однако в новом правительстве такого быть не должно. Он считает необходимым обеспечить тщательное и независимое расследование со стороны правоохранительных органов и не позволить отодвинуть этот вопрос в сторону. Шуваев раскритиковал действия бывшего министра земледелия Арманда Краузе, отметив, что его ранее призывали действовать, однако никаких шагов предпринято не было. Также, по мнению Шуваева, премьер-министр Эвика Сылиня покрывала как скандал с лесопромышленниками, так и директора госканцелярии Райвиса Кронбергса. Он заявил, что лица, политически прикрывавшие эту ситуацию, не должны работать в следующем правительстве и коалиции. Отвечая на вопрос, кого именно он имеет в виду, Шуваев назвал Краузе и Сылиню. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян и Объединенный список концептуально договорились о сотрудничестве при формировании нового правительства, сообщила в четверг руководитель нацобъединения Илза Индрексона. По ее словам, в пятницу каждая партия представит свое видение президенту Эдгару Ринкевичу. Индрексона добавила, что партии готовы быстро сформировать правительство, такова и установка президента. Многое будет зависеть от того, готовы ли потенциальные партнеры к сотрудничеству. Индрексона добавила, что после встречи с президентом партии пригласят на переговоры «Новое единство», и тогда будут смотреть дальше. Решение о том, кто будет выдвинут на пост главы правительства, остается за президентом, сказала Индрексона. Партии видят «Новое единство» в качестве партнера. Всю ли партию или ее часть, мы пока не знаем. Какова их позиция в данный момент, сказала Индрексона, выразив надежду, что «Новое единство» будет готово к участию. Глава фракции Объединенного списка в Сейме Эдгар Тауэр сообщил агентству «Лето», что на первой встрече состоялся конструктивный разговор, и политические силы договорились продолжить дискуссии, сосредоточившись на возможных предстоящих делах. Тауэрс подчеркнул, что на переговорах особое внимание было уделено вопросам госбезопасности и экономики, а также разработке бюджета. Он подчеркнул, что при формировании правительства не следует откладывать подготовку нового бюджета. Политик также указал, что в ходе переговоров были определены отдельные важные вопросы, в том числе ситуация с национальной авиакомпанией Air Baltic. В то же время Тауэрс признал, что пока не достигнуто соглашение о возможном главе правительства или конкретном распределении должностей, по этим вопросам, по его мнению, ясность может появиться после предстоящих консультаций с президентом государства. Он добавил, что объединенный список планирует выдвинуть своего кандидата в премьеры в ближайшее время. Тауэрс также признал, что потенциальная коалиция еще оценивает возможности обеспечить достаточное количество голосов в парламенте, дискуссии о возможном привлечении других партий продолжаются. Он допустил, что в новое правительство может войти по крайней мере часть нового единства, но пока этот вопрос более широко не обсуждался. Во фракции нацобъединения сейчас 12 депутатов, в объединенном списке 13, в Союзе зеленых и крестьян официально 16, однако партия рассчитывает на 18 голосов, так что без четвертого партнера обеспечить большинство невозможно. Парламентская фракция «Нового единства» едина, и публичные заявления о ее возможном расколе необоснованы, заявил глава фракции Эдмундс Юрьевиц. Политик отметил, что в целом между главами фракции коллегиальные отношения, однако отдельные высказывания политических партнеров следует расценивать как необоснованные и направленные на то, чтобы посеять сомнения в единстве партии. По его мнению, такие заявления не основаны на реальности и больше похожи на попытки политически повлиять на переговорный процесс по формированию нового правительства. Глава фракции подчеркнул, что новое единство было единым до сих пор и останется таким в будущем. Комментируя предположения политиков объединенного списка о возможном расколе нового единства или участии отдельных депутатов в других политических решениях, Юрьевиц сказал, что такие интерпретации не соответствуют реальной ситуации и регулярно оказываются ошибочными. В то же время пока еще рано комментировать конкретную роль нового единства в процессе формирования нового правительства, поскольку необходимо время для оценки ситуации, а также нужно дождаться консультаций с президентом. Юрьевиц добавил, что напряженность в политической среде в настоящее время повышена, что может влиять и на публичную риторику, однако это не умаляет необходимости сохранять корректную и основанную на фактах дискуссию. Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян и Объединенный список концептуально договорились о сотрудничестве при формировании нового правительства, сообщил руководитель нацобъединения Илза Индрексона. По ее словам, в пятницу каждая партия представит свое видение президенту Эдгару Ринкевичу. Вечером в четверг правоохранительные органы освободили задержанного по так называемому делу лесопромышленников и отстраненного от должности директора госканцелярии Райвиса Кронбергса. Кронбергса в четверг по поручению прокуратуры задержало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в связи с противодействием уголовному процессу. В четверг в отношении 10 лиц проводились процессуальные действия. Большинство из этих лиц вчера были допрошены. В настоящее время меры пресечения не применяются никому, поскольку меры пресечения могут применяться только к подозреваемым или обвиняемым. В настоящее время ни один человек не имеет такого статуса. Единственным лицом, которое было задержано в том смысле, как это определяет уголовно-процессуальный закон, был Кронбергс. В связи с противодействием уголовному процессу в четверг в активной фазе расследования. Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы в четверг поддержал ремонт нескольких столичных школ. Как сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы, ремонтные работы пройдут в Рижской Ильгюцемской основной школе, в Рижской средней школе Аркадиас. Общая стоимость работ составит 884 тысячи евро, в том числе кредит составит 795 тысяч 600 евро, финансирование самоуправления 88 тысяч 400 евро. Поэтапные работы по восстановлению школьных зданий также предусмотрены в Рижской 25-й средней школе и в Рижской гимназии северных стран. Общая стоимость проекта составляет 831 тысячу евро, в том числе кредит 747 900 евро. Финансирование Рижского самоуправления 83 100 евро. В свою очередь, создание учебных центров в области естественных наук и технологий планируется в Рижской 85-й средней школе, в Рижской Дарцемской средней школе на общую сумму 1 миллион 32 тысячи евро, в том числе кредит составит 928 800 евро, софинансирование Рижского самоуправления 103 200 евро. За реализацию инвестиционных проектов отвечает Департамент имущества Рижской думы. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сформировать новое правительство после отставки премьер-министра Эвики Силини в 14-м Сейме, когда до парламентских выборов остается так мало времени, возможно, невыполнимая задача, заявила политолог Эвита Кажука. Она пояснила, что правительство, вероятнее всего, попытаются сформировать три партии, конкурирующие между собой за одного и того же избирателя – Национальное объединение, Объединенный список и Союз зеленых и крестьян. У партии нет причин отдавать кому-то преимущество в формировании кабинета. Кабинета министров, потому что это дало бы преимущество в глазах избирателей, пояснила Кажука. В свою очередь, у нового единства сейчас нет особых аргументов в пользу участия в формировании нового правительства, поскольку при любом раскладе партия потеряла бы свои позиции. У президента сейчас очень тяжелая задача – найти какой-то способ обеспечить Латвию дееспособным правительством еще до выборов. Возможно, это невыполнимая миссия, но наша Конституция в таких случаях позволяет нынешнему, ушедшему в отставку составу, технически руководить правительством вплоть до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет министров, пояснила Ивета Кажука. Чтобы обеспечить увеличение финансирования обороны до 5% от ВВП, в ближайшие годы потребуется значительное дополнительное финансирование из госбюджета, говорится в заключении Министерства финансов для бюджетно-финансовой комиссии, которая рассматривает поданную президентом Эдгаром Ренкевичем поправку к закону о финансировании гособороны. Министерство напоминает, что на заседании Кабинета министров 13 мая 2025 года было принято решение о движении к расходам на оборону в размере 5% ВВП. Соответственно, в законе о бюджете на 2026 год уже предусмотрено дополнительное финансирование обороны в рамках перераспределения средств в процессе выполнения годового государственного бюджета. Согласно прогнозу ВВП, утвержденному Советом по фискальной дисциплине в феврале 2026 года, после перераспределения средств оборонный бюджет составит 4,81% ВВП в 2027 году, 4,64% в 2028 и 4,52% в 2029 году. Для достижения уровня финансирования в 5% потребуется дополнительно 92 миллиона евро в 2027 году, 181 миллион в 2028 и 258 миллионов евро в 2029 году. Сейм в четверг, 14 мая, не стал рассматривать вопрос о передаче в бюджетно-финансовую комиссию Сейма инициативу жителей, предусматривающую возможность изъятия накоплений второго пенсионного уровня. Против рассмотрения инициативы на вчерашнем заседании выступил руководитель парламентской фракции «Нового единства» Эдмунд Юревец. Он призвал не использовать пенсионную систему для построения политической предвыборной кампании. В связи с этим вопрос был включен в повестку следующего заседания Сейма. Как уже сообщалось, Центральная избирательная комиссия решила зарегистрировать поданный законопроект поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях, что дает право инициаторам начать сбор подписей за проведение референдума. Законопроект предусматривает изменения в системе пенсий второго уровня, в том числе расширение возможностей жителей распоряжаться накопленным капиталом. Согласно нормативному регулированию, если законопроект в ходе сбора подписей получает поддержку не менее 1/10 части избирателей, он передается президенту страны, который направляет его на рассмотрение в Сейм. Если Сейм не примет законопроект без изменений, вопрос должен быть вынесен на всенародное голосование. Отсутствие функционирующего правительства в кризисной ситуации может затруднить быстрое принятие решений, заявил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сарц. Глава Центра указал, что в условиях кризиса важны готовность и способности, однако не менее важным является принятие решений, чем в случае Латвии занимается Кабинет министров. При этом для принятия решений нередко требуется и поддержка Сейма. В кризисах важен темп. На мой взгляд, сейчас очевидно, что мы находимся в слабой позиции, потому что быстро собрать все это воедино так, как следовало бы, может быть сложнее, подчеркнул Сарц. По его мнению, независимо от того, какого решения политики намерены добиться на этой неделе, необходимо создать функционально дееспособное управление, способное быстро и адекватно реагировать на вызовы, с которыми государство так или иначе столкнется. Напомним, что в четверг, 14 мая, премьер-министр Эвика Сылиня объявила об отставке, что автоматически означает и отставку всего правительства. Несмотря на оповещения, разосланные жителям по мобильным телефонам, прошлой ночью воздушное пространство Балтии не нарушали иностранные беспилотники, сообщили национальные вооруженные силы. Предупреждения через систему сотового вещания были разосланы потому, что сенсоры зафиксировали потенциальную угрозу воздушному пространству у границы Латвии. Сообщения рассылаются для того, чтобы своевременно предупредить жителей, поскольку объекты могут очень быстро изменить курс и ситуация может измениться, подчеркнули в НВС. Как уже сообщалось, в связи с возможной угрозой воздушному пространству в Розакненском, Балвском, Лудзенском и Красловском краях прошлой ночью была объявлена угроза воздушному пространству. Вечером 14 мая в Вене прошел второй полуфинал Евровидения. В нем участвовали 15 стран, в том числе и Латвия. К сожалению, Латвия в финал не вышла. Финал состоится в субботу, 16 мая. В нем примут участие по 10 финалистов из каждого полуфинала. Представители стран, основавших конкурс, Великобритания, Италия, Франция и Германия, проходят в финал автоматически. Также в финал автоматически попадает Австрия, как победитель прошлого года. Если прогрессивных не включат в формирование коалиции, партия готова работать в оппозиции оставшиеся 5 месяцев до выборов, заявил руководитель парламентской фракции прогрессивных Андрис Шуваев. Он подчеркнул, что для партии наиболее принципиальный вопрос при формировании нового правительства – не допустить, чтобы так называемый скандал с лесопромышленниками продолжал бросать тень на коалицию. По словам политика, этот скандал ранее замалчивался, однако в новом правительстве такого быть не должно. Он считает необходимым обеспечить тщательное и независимое расследование со стороны правоохранительных органов и не позволить отодвинуть этот вопрос в сторону. Шуваев раскритиковал действия бывшего министра земледелия Арманда Краузе, отметив, что его ранее призывали действовать, однако никаких шагов предпринято не было. Также, по мнению Шуваева, премьер-министр Эвика Сылиня покрывала как скандал с лесопромышленниками, так и директора госканцелярии Райвиса Кронбергса. Он заявил, что лица, политически прикрывавшие эту ситуацию, не должны работать в следующем правительстве и коалиции. Отвечая на вопрос, кого именно он имеет в виду, Шуваев назвал Краузе и Сылиню. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29-е место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В Латвии в первые 3 месяца этого года было зарегистрировано 9108 поддержанных легковых автомобилей, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствует информация, обобщенная Автомобильной ассоциацией. Самыми популярными были легковые автомобили марки BMW. Зарегистрировано 1687 машин, что составляет 18,5% от всех зарегистрированных поддержанных легковых автомобилей. При этом число поддержанных BMW в первом квартале увеличилось на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Далее следует Audi. Зарегистрировано 1217 таких автомобилей, это 13,4% рынка, и рост составил 24,9%. Далее Volkswagen. 1094 автомобиля, 12% рынка, и рост 7,1%. И далее Volvo. Зарегистрировано 1008 таких поддержанных легковых автомобилей, что составляет 11,1% от всех зарегистрированных поддержанных легковых автомобилей. И это на 11,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Замыкает пятерку Mercedes 567 автомобилей, 6,2% рынка в первом квартале этого года. Было зарегистрировано на 12,7% больше поддержанных Mercedes'ов, чем в первом квартале 2025 года. В свою очередь, регистрация поддержанного легкового коммерческого транспорта в первом квартале этого года сократилась на 8,9% и составила 766 единиц. Наиболее популярными в первом квартале этого года были подержанные автомобили марки Volkswagen. Было продано 201 машина. Это на 9,5% меньше, чем в первом квартале прошлого года. Далее следует Renault. Продано 123 машины, что на 19,6% меньше, а на третьем месте оказались коммерческие автомобили марки Ford. 88 зарегистрированных единиц, что на 7,3% больше. Парламентская фракция «Нового единства» едина, и публичные заявления о ее возможном расколе необоснованы, заявил глава фракции Эдмундс Юревиц. Политик отметил, что в целом между главами фракции коллегиальные отношения, однако отдельные высказывания политических партнеров следует расценивать как необоснованные и направленные на то, чтобы посеять сомнения в единстве партии. По его мнению, такие заявления не основаны на реальности и больше похожи на попытки политически повлиять на переговорный процесс по формированию нового правительства. Глава фракции подчеркнул, что новое единство было единым до сих пор и останется таким в будущем. Комментируя предположения политиков объединенного списка о возможном расколе нового единства или участии отдельных депутатов в других политических решениях, Юревиц сказал, что такие интерпретации не соответствуют реальной ситуации и регулярно оказываются ошибочными. В то же время пока еще рано комментировать конкретную роль нового единства в процессе формирования нового правительства, поскольку необходимо время для оценки ситуации, а также нужно дождаться консультаций с президентом. Юревиц добавил, что напряженность в политической среде в настоящее время повышена, что может влиять и на публичную риторику, однако это не умаляет необходимости сохранять корректную и основанную на фактах дискуссию. Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян и Объединенный список концептуально договорились о сотрудничестве при формировании нового правительства, сообщила руководитель нацобъединения Илза Индрексена. По ее словам, в пятницу каждая партия представит свое видение президенту Эдгару Ринкевичу. Правоохранительные органы расследуют возможную коррупцию в клинической университетской больнице имени Страдинша. В прокуратуре подтвердили, что государственная полиция расследует уголовный процесс по статье Уголовного закона о требовании и принятии противоправных благ. Этот уголовный процесс контролирует прокуратура по расследованию преступлений на государственной службе. Президент Эдгар Ринкевич пока не планирует пресс-конференцию после встречи с партиями, сообщил советник президента Мартин Дрегерис. Ринкевич в пятницу в Рижском замке начал политические консультации с представителями всех фракций Сейма о дальнейших действиях в условиях правительственного кризиса. Президент в первой половине дня встретился с представителями прогрессивных. Руководитель фракции прогрессивных Андрес Шуваев после встречи заявил, что в случае, если прогрессивные не будут вовлечены в формирование коалиции, партия готова 5 месяцев до выборов работать в оппозиции. Затем прошла встреча Ринкевича с фракцией «Латвия на первом месте». После встречи с президентом лидер партии Айнарс Шлессерс заявил, что «Латвия на первом месте» не участвует в формировании нового правительства. Он отметил, что цель партии – победить на предстоящих осенью выборах в 15-й Сейм и сменить нынешний парламент. Президент также провел встречу с представителями национального объединения и представителями фракции «Объединенный список», а также с представителями Союза зеленых и крестьян и представителями фракции «Новое единство». Сегодня в Латвии начинается официальный купальный сезон, в течение которого инспекция здравоохранения будет регулярно следить за качеством воды на официальных пляжах. Качество воды будет проверяться в течение всего купального сезона до 15 сентября. В Латвии 61 официальное место для купания. Молодые люди в возрасте от 20 до 34 лет, имеющие опыт работы во время учебы или стажировки, имеют более высокий уровень занятости, сообщило Центральное статистическое бюро. Более высокий уровень занятости наблюдается среди молодых людей с высшим образованием по сравнению с теми, кто закончил только среднее образование. Уровень экономической активности среди молодежи в возрасте от 20 до 34 лет со средним образованием в 2024 году составил 78,3%, а с высшим образованием 90,2%. На экономическую активность также существенно влияет опыт работы во время обучения. Уровень экономической активности среди молодежи, имеющей хотя бы 1 месяц опыта работы, достиг 93,8%, что является 4-м по величине показателем в странах Европейского Союза после Болгарии, Мальты, Нидерландов. Уровень экономической активности среди молодежи без опыта работы составил 79,7%. Более высокий уровень занятости наблюдается также среди молодых людей в возрасте от 20 до 34 лет, получивших высшее образование. 85,5% – это на 15,2% больше, чем среди молодых людей со средним образованием, где показатель составляет 70,3%. Аналогичная тенденция наблюдается и среди людей с разным уровнем образования. Более высокий уровень занятости имеют молодые люди, имеющие опыт работы во время учебы или стажировки. Уровень занятости среди молодых людей со средним образованием и опытом работы составляет 83%, что на 14,8% выше, чем среди тех, кто не имеет опыта работы, где показатель составляет 68,2%. В то же время уровень занятости среди молодых людей с высшим образованием и опытом работы составляет 90,9%. Это на 9,2% выше, чем среди молодых людей без опыта работы, где показатель составляет 81,7%. В 2024 году доля молодых людей, чей наивысший уровень образования соответствовал требованиям для работы на основной работе в Латвии, составил 81,3%, что позволило Латвии занять 3-е место среди стран ЕС, разделив его с Болгарией. В ЕС в среднем 70,5% молодых людей имеют образование, соответствующее требованиям для начала трудовой деятельности. Это на 11,4% ниже, чем в Латвии. Литва, занимающая 1-е место, опережает Латвию на 2,5%, Словения на 0,1%. 6,4% молодых людей в Латвии указали, что их уровень образования выше, чем требуется для их основной работы. Средний показатель по ЕС – 21,5%. В то же время 12,2% указали, что их уровень образования ниже, чем требуется для их основной работы. При этом в ЕС средний показатель 8,1%. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Сформировать новое правительство после отставки премьер-министра Эви Кисылени в 14-м Сейме, когда до парламентских выборов остается так мало времени, возможно, невыполнимая задача, заявила политолог Эвита Кажука. Она пояснила, что правительство, вероятнее всего, попытаются сформировать три партии, конкурирующие между собой за одного и того же избирателя – Национальное объединение, Объединенный список и Союз зеленых и крестьян. У партии нет причин отдавать кому-то преимущество в формировании кабинета министров, потому что это дало бы преимущество в глазах избирателей, пояснила Кажука. В свою очередь, у нового единства сейчас нет особых аргументов в пользу участия в формировании нового правительства, поскольку при любом раскладе партия потеряла бы свои позиции. У президента сейчас очень тяжелая задача – найти какой-то способ обеспечить Латвию дееспособным правительством еще до выборов. Возможно, это невыполнимая миссия, но наша Конституция в таких случаях позволяет нынешнему ушедшему в отставку составу технически руководить правительством вплоть до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет министров, пояснила Ивета Кажука. Чтобы обеспечить увеличение финансирования обороны до 5% от ВВП, в ближайшие годы потребуется значительное дополнительное финансирование из госбюджета, говорится в заключении Министерства финансов для бюджетно-финансовой комиссии, которая рассматривает поданную президентом Эдгаром Ринкевичем поправку к закону о финансировании гособороны. Министерство напоминает, что на заседании Кабинета министров 13 мая 2025 года было принято решение о движении к расходам на оборону в размере 5% ВВП. Соответственно, в законе о бюджете на 2026 год уже предусмотрено дополнительное финансирование обороны в рамках перераспределения средств в процессе выполнения годового государственного бюджета. Согласно прогнозу ВВП, утвержденному Советом по фискальной дисциплине в феврале 2026 года, после перераспределения средств оборонный бюджет составит 4,81% ВВП в 2027 году, 4,64% в 2028 и 4,52% в 2029 году. Для достижения уровня финансирования в 5% потребуется дополнительно 92 миллиона евро в 2027 году, 181 миллион в 2028 и 258 миллионов евро в 2029 году. Сейм в четверг, 14 мая, не стал рассматривать вопрос о передаче в бюджетно-финансовую комиссию Сейма инициативу жителей, предусматривающую возможность изъятия накоплений второго пенсионного уровня. Против рассмотрения инициативы на вчерашнем заседании выступил руководитель парламентской фракции «Нового единства» Эдмунд Юревец. Он призвал не использовать пенсионную систему для построения политической предвыборной кампании. В связи с этим вопрос был включен в повестку следующего заседания Сейма. Как уже сообщалось, Центральная избирательная комиссия решила зарегистрировать поданный законопроект поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях, что дает право инициаторам начать сбор подписей за проведение референдума. Законопроект предусматривает изменения в системе пенсий второго уровня, в том числе расширение возможностей жителей распоряжаться накопленным капиталом. Согласно нормативному регулированию, если законопроект в ходе сбора подписей получает поддержку не менее 1/10 части избирателей, он передается президенту страны, который направляет его на рассмотрение в Сейм. Если Сейм не примет законопроект без изменений, вопрос должен быть вынесен на всенародное голосование. Отсутствие функционирующего правительства в кризисной ситуации может затруднить быстрое принятие решений, заявил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сарц. Глава Центра указал, что в условиях кризиса важны готовность и способности, однако не менее важным является принятие решений, чем в случае Латвии занимается Кабинет министров. При этом для принятия решений нередко требуется и поддержка Сейма. В кризисах важен темп. На мой взгляд, сейчас очевидно, что мы находимся в слабой позиции, потому что быстро собрать все это воедино так, как следовало бы, может быть сложнее, подчеркнул Сарц. По его мнению, независимо от того, какого решения политики намерены добиться на этой неделе, необходимо создать функционально дееспособное управление, способное быстро и адекватно реагировать на вызовы, с которыми государство так или иначе столкнется. Напомним, что в четверг, 14 мая, премьер-министр Эви Кисылени объявила об отставке, что автоматически означает и отставку всего правительства. Несмотря на оповещения, разосланные жителям по мобильным телефонам, прошлой ночью воздушное пространство Балтии не нарушали иностранные беспилотники, сообщили национальные вооруженные силы. Предупреждения через систему сотового вещания были разосланы потому, что сенсоры зафиксировали потенциальную угрозу воздушному пространству у границы Латвии. Сообщения рассылаются для того, чтобы своевременно предупредить жителей, поскольку объекты могут очень быстро изменить курс и ситуация может измениться, подчеркнули в НВС. Как уже сообщалось, в связи с возможной угрозой воздушному пространству в Розакненском, Балвском, Лудзенском и Красловском краях прошлой ночью была объявлена угроза воздушному пространству. Вечером 14 мая в Вене прошел второй полуфинал Евровидения. В нем участвовали 15 стран, в том числе и Латвия. К сожалению, Латвия в финал не вышла. Финал состоится в субботу 16 мая. В нем примут участие по 10 финалистов из каждого полуфинала. Представители стран, основавших конкурс, Великобритания, Италия, Франция и Германия, проходят в финал автоматически. Также в финал автоматически попадает Австрия, как победитель прошлого года. Если прогрессивных не включат в формирование коалиции, партия готова работать в оппозиции оставшиеся 5 месяцев до выборов, заявил руководитель парламентской фракции прогрессивных Андрис Шуваев. Он подчеркнул, что для партии наиболее принципиальный вопрос при формировании нового правительства – не допустить, чтобы так называемый скандал с лесопромышленниками продолжал бросать тень на коалицию. По словам политика, этот скандал ранее замалчивался, однако в новом правительстве такого быть не должно. Он считает необходимым обеспечить тщательное и независимое расследование со стороны правоохранительных органов и не позволить отодвинуть этот вопрос в сторону. Шуваев раскритиковал действия бывшего министра земледелия Арманда Краузе, отметив, что его ранее призывали действовать, однако никаких шагов предпринято не было. Также, по мнению Шуваева, премьер-министр Эвика Силиня покрывала как скандал с лесопромышленниками, так и директора госканцелярии Райвиса Кронбергса. Он заявил, что лица, политически прикрывавшие эту ситуацию, не должны работать в следующем правительстве и коалиции. Отвечая на вопрос, кого именно он имеет в виду, Шуваев назвал Краузе и Силиню. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян и Объединенный список концептуально договорились о сотрудничестве при формировании нового правительства, сообщила в четверг руководитель нацобъединения Илза Индрексоне. По ее словам, в пятницу каждая партия представит свое видение президенту Эдгару Ринкевичу. Индрексоне добавила, что партии готовы быстро сформировать правительство, такова и установка президента. Многое будет зависеть от того, готовы ли потенциальные партнеры к сотрудничеству. Индрексоне добавила, что после встречи с президентом партии пригласят на переговоры «Новое единство», и тогда будут смотреть дальше. Решение о том, кто будет выдвинут на пост главы правительства, остается за президентом, сказала Индрексоне. Партии видят «Новое единство» в качестве партнера. Всю ли партию или ее часть, мы пока не знаем. Какова их позиция в данный момент, сказала Индрексоне, выразив надежду, что «Новое единство» будет готово к участию. Глава фракции Объединенного списка в Сейме Эдгар Тавр сообщил агентству «Лето», что на первой встрече состоялся конструктивный разговор, и политические силы договорились продолжить дискуссии, сосредоточившись на возможных предстоящих делах. Таверс подчеркнул, что на переговорах особое внимание было уделено вопросам госбезопасности и экономики, а также разработке бюджета. Он подчеркнул, что при формировании правительства не следует откладывать подготовку нового бюджета. Политик также указал, что в ходе переговоров были определены отдельные важные вопросы, в том числе ситуация с национальной авиакомпанией Air Baltic. В то же время Таверс признал, что пока не достигнуто соглашение о возможном главе правительства или конкретном распределении должностей, по этим вопросам, по его мнению, ясность может появиться после предстоящих консультаций с президентом государства. Он добавил, что объединенный список планирует выдвинуть своего кандидата в премьеры в ближайшее время. Таверс также признал, что потенциальная коалиция еще оценивает возможности обеспечить достаточное количество голосов в парламенте, дискуссии о возможном привлечении других партий продолжаются. Он допустил, что в новое правительство может войти по крайней мере часть нового единства, но пока этот вопрос более широко не обсуждался. Во фракции нацобъединения сейчас 12 депутатов, в объединенном списке 13, в Союзе зеленых и крестьян официально 16, однако партия рассчитывает на 18 голосов, так что без четвертого партнера обеспечить большинство невозможно. Парламентская фракция «Нового единства» едина, и публичные заявления о ее возможном расколе необоснованы, заявил глава фракции Эдмундс Юревиц. Политик отметил, что в целом между главами фракции коллегиальные отношения, однако отдельные высказывания политических партнеров следует расценивать как необоснованные и направленные на то, чтобы посеять сомнения в единстве партии. По его мнению, такие заявления не основаны на реальности и больше похожи на попытки политически повлиять на переговорный процесс по формированию нового правительства. Глава фракции подчеркнул, что новое единство было единым до сих пор и останется таким в будущем. Комментируя предположения политиков объединенного списка о возможном расколе нового единства или участии отдельных депутатов в других политических решениях, Юревиц сказал, что такие интерпретации не соответствуют реальной ситуации и регулярно оказываются ошибочными. В то же время пока еще рано комментировать конкретную роль нового единства в процессе формирования нового правительства, поскольку необходимо время для оценки ситуации, а также нужно дождаться консультаций с президентом. Юревиц добавил, что напряженность в политической среде в настоящее время повышена, что может влиять и на публичную риторику, однако это не умаляет необходимости сохранять корректную и основанную на фактах дискуссию. Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян и Объединенный список концептуально договорились о сотрудничестве при формировании нового правительства, сообщила руководитель нацобъединения Илза Индрексоне. По ее словам, в пятницу каждая партия представит свое видение президенту Эдгару Ринкевичу. Вечером в четверг правоохранительные органы освободили задержанного по так называемому делу лесопромышленников и отстраненного от должности директора госканцелярии Райвиса Кронбергса. Кронбергса в четверг по поручению прокуратуры задержало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в связи с противодействием уголовному процессу. В четверг в отношении 10 лиц проводились процессуальные действия. Большинство из этих лиц вчера были допрошены. В настоящее время меры пресечения не применяются никому, поскольку меры пресечения могут применяться только к подозреваемым или обвиняемым. В настоящее время ни один человек не имеет такого статуса. Единственным лицом, которое было задержано в том смысле, как это определяет уголовно-процессуальный закон, был Кронбергс. В связи с противодействием уголовному процессу в четверг в активной фазе расследования. Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы в четверг поддержал ремонт нескольких столичных школ. Как сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы, ремонтные работы пройдут в Рижской Ильгюцемской основной школе, в Рижской средней школе Аркадиас. Общая стоимость работ составит 884 тысячи евро, в том числе кредит составит 795 тысяч 600 евро, финансирование самоуправления 88 тысяч 400 евро. Поэтапные работы по восстановлению школьных зданий также предусмотрены в Рижской 25-й средней школе и в Рижской гимназии северных стран. Общая стоимость проекта составляет 831 тысячу евро, в том числе кредит 747 тысяч 900 евро. Финансирование Рижского самоуправления 83 тысячи 100 евро. В свою очередь, создание учебных центров в области естественных наук и технологий планируется в Рижской 85-й средней школе, в Рижской Дарцемской средней школе на общую сумму 1 миллион 32 тысячи евро, в том числе кредит составит 928 800 евро, софинансирование Рижского самоуправления 103 200 евро. За реализацию инвестиционных проектов отвечает Департамент имущества Рижской думы. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Сформировать новое правительство после отставки премьер-министра Эвики Силини в 14-м Сейме, когда до парламентских выборов остается так мало времени, возможно, невыполнимая задача, заявила политолог Эвита Кажука. Она пояснила, что правительство, вероятнее всего, попытаются сформировать три партии, конкурирующие между собой за одного и того же избирателя – Национальное объединение, Объединенный список и Союз зеленых и крестьян. У партии нет причин отдавать кому-то преимущество в формировании кабинета министров, потому что это дало бы преимущество в глазах избирателей, пояснила Кажука. В свою очередь, у нового единства сейчас нет особых аргументов в пользу участия в формировании нового правительства, поскольку при любом раскладе партия потеряла бы свои позиции. У президента сейчас очень тяжелая задача – найти какой-то способ обеспечить Латвию дееспособным правительством еще до выборов. Возможно, это невыполнимая миссия, но наша конституция в таких случаях позволяет нынешнему ушедшему в отставку составу технически руководить правительством вплоть до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет министров, пояснила Ивета Кажука. Чтобы обеспечить увеличение финансирования обороны до 5% от ВВП, в ближайшие годы потребуется значительное дополнительное финансирование из госбюджета, говорится в заключении Министерства финансов для бюджетно-финансовой комиссии, которая рассматривает поданную президентом Эдгаром Ренкевичем поправку к закону о финансировании гособороны. Министерство напоминает, что на заседании Кабинета министров 13 мая 2025 года было принято решение о движении к расходам на оборону в размере 5% ВВП. Соответственно, в законе о бюджете на 2026 год уже предусмотрено дополнительное финансирование обороны в рамках перераспределения средств в процессе выполнения годового государственного бюджета. Согласно прогнозу ВВП, утвержденному Советом по фискальной дисциплине в феврале 2026 года, после перераспределения средств оборонный бюджет составит 4,81% ВВП в 2027 году, 4,64% в 2028 и 4,52% в 2029 году. Для достижения уровня финансирования в 5% потребуется дополнительно 92 миллиона евро в 2027 году, 181 миллион в 2028 и 258 миллионов евро в 2029 году. Сейм в четверг, 14 мая, не стал рассматривать вопрос о передаче в бюджетно-финансовую комиссию Сейма инициативу жителей, предусматривающую возможность изъятия накоплений второго пенсионного уровня. Против рассмотрения инициативы на вчерашнем заседании выступил руководитель парламентской фракции «Нового единства» Эдмунд Юревец. Он призвал не использовать пенсионную систему для построения политической предвыборной кампании. В связи с этим вопрос был включен в повестку следующего заседания Сейма. Как уже сообщалось, Центральная избирательная комиссия решила зарегистрировать поданный законопроект поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях, что дает право инициаторам начать сбор подписей за проведение референдума. Законопроект предусматривает изменения в системе пенсий второго уровня, в том числе расширение возможностей жителей распоряжаться накопленным капиталом. Согласно нормативному регулированию, если законопроект в ходе сбора подписей получает поддержку не менее 1/10 избирателей, он передается президенту страны, который направляет его на рассмотрение в Сейм. Если Сейм не примет законопроект без изменений, вопрос должен быть вынесен на всенародное голосование. Отсутствие функционирующего правительства в кризисной ситуации может затруднить быстрое принятие решений, заявил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сарц. Глава Центра указал, что в условиях кризиса важны готовность и способности, однако не менее важным является принятие решений, чем в случае Латвии занимается Кабинет министров. При этом для принятия решений нередко требуется и поддержка Сейма. В кризисах важен темп. На мой взгляд, сейчас очевидно, что мы находимся в слабой позиции, потому что быстро собрать все это воедино так, как следовало бы, может быть сложнее, подчеркнул Сарц. По его мнению, независимо от того, какого решения политики намерены добиться на этой неделе, необходимо создать функционально дееспособное управление, способное быстро и адекватно реагировать на вызовы, с которыми государство так или иначе столкнется. Напомним, что в четверг, 14 мая, премьер-министр Эвика Сылиня объявила об отставке, что автоматически означает и отставку всего правительства. Несмотря на оповещения, разосланные жителям по мобильным телефонам, прошлой ночью воздушное пространство Балтии не нарушали иностранные беспилотники, сообщили национальные вооруженные силы. Предупреждения через систему сотового вещания были разосланы потому, что сенсоры зафиксировали потенциальную угрозу воздушному пространству у границы Латвии. Сообщения рассылаются для того, чтобы своевременно предупредить жителей, поскольку объекты могут очень быстро изменить курс и ситуация может измениться, подчеркнули в НВС. Как уже сообщалось, в связи с возможной угрозой воздушному пространству в Рзакненском, Балтском, Лудзенском и Красловском краях прошлой ночью была объявлена угроза воздушному пространству. Вечером 14 мая в Вене прошел второй полуфинал Евровидения. В нем участвовали 15 стран, в том числе и Латвия. К сожалению, Латвия в финал не вышла. Финал состоится в субботу, 16 мая. В нем примут участие по 10 финалистов из каждого полуфинала. Представители стран, основавших конкурс, Великобритания, Италия, Франция и Германия, проходят в финал автоматически. Также в финал автоматически попадает Австрия, как победитель прошлого года. Если прогрессивных не включат в формирование коалиции, партия готова работать в оппозиции оставшиеся 5 месяцев до выборов, заявил руководитель парламентской фракции прогрессивных Андрис Шуваев. Он подчеркнул, что для партии наиболее принципиальный вопрос при формировании нового правительства – не допустить, чтобы так называемый скандал с лесопромышленниками продолжал бросать тень на коалицию. По словам политика, этот скандал ранее замалчивался, однако в новом правительстве такого быть не должно. Он считает необходимым обеспечить тщательное и независимое расследование со стороны правоохранительных органов и не позволить отодвинуть этот вопрос в сторону. Шуваев раскритиковал действия бывшего министра земледелия Арманда Краузе, отметив, что его ранее призывали действовать, однако никаких шагов предпринято не было. Также, по мнению Шуваева, премьер-министр Эвика Сылиня покрывала как скандал с лесопромышленниками, так и директора госканцелярии Райвиса Кронбергса. Он заявил, что лица, политически прикрывавшие эту ситуацию, не должны работать в следующем правительстве и коалиции. Отвечая на вопрос, кого именно он имеет в виду, Шуваев назвал Краузе и Сылиню. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии в первые три месяца этого года было зарегистрировано 9108 поддержанных легковых автомобилей, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствует информация, обобщенная Автомобильной ассоциацией. Самыми популярными были легковые автомобили марки BMW. Зарегистрировано 1687 машин, что составляет 18,5% от всех зарегистрированных поддержанных легковых автомобилей. При этом число поддержанных BMW в первом квартале увеличилось на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Далее следует Audi. Зарегистрировано 1217 таких автомобилей, это 13,4% рынка, и рост составил 24,9%. Далее Volkswagen. 1094 автомобиля, 12% рынка, и рост 7,1%. И далее Volvo. Зарегистрировано 1008 таких поддержанных легковых автомобилей, что составляет 11,1% от всех зарегистрированных поддержанных легковых автомобилей. И это на 11,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Замыкает пятерку Mercedes 567 автомобилей, 6,2% рынка. В первом квартале этого года было зарегистрировано на 12,7% больше поддержанных Mercedes'ов, чем в первом квартале 2025 года. В свою очередь, регистрация поддержанного легкового коммерческого транспорта в первом квартале этого года сократилась на 8,9% и составила 766 единиц. Наиболее популярными в первом квартале этого года были подержанные автомобили марки Volkswagen. Было продано 201 машина. Это на 9,5% меньше, чем в первом квартале прошлого года. Далее следует Renault. Продано 123 машины, что на 19,6% меньше, а на третьем месте оказались коммерческие автомобили марки Ford. 88 зарегистрированных единиц, что на 7,3% больше. Парламентская фракция «Нового единства» едино, и публичные заявления о ее возможном расколе необоснованы, заявил глава фракции Эдмундс Юревиц. Политик отметил, что в целом между главами фракции коллегиальные отношения, однако отдельные высказывания политических партнеров следует расценивать как необоснованные и направленные на то, чтобы посеять сомнения в единстве партии. По его мнению, такие заявления не основаны на реальности и больше похожи на попытки политически повлиять на переговорный процесс по формированию нового правительства. Глава фракции подчеркнул, что новое единство было единым до сих пор и останется таким в будущем. Комментируя предположения политиков объединенного списка о возможном расколе нового единства или участии отдельных депутатов в других политических решениях, Юревиц сказал, что такие интерпретации не соответствуют реальной ситуации и регулярно оказываются ошибочными. В то же время пока еще рано комментировать конкретную роль нового единства в процессе формирования нового правительства, поскольку необходимо время для оценки ситуации, а также нужно дождаться консультаций с президентом. Юрьевец добавил, что напряженность в политической среде в настоящее время повышена, что может влиять и на публичную риторику, однако это не умаляет необходимости сохранять корректную и основанную на фактах дискуссию. Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян и Объединенный список концептуально договорились о сотрудничестве при формировании нового правительства, сообщила руководитель нацобъединения Илза Индрексена. По ее словам, в пятницу каждая партия представит свое видение президенту Эдгару Ринкевичу. Правоохранительные органы расследуют возможную коррупцию в клинической университетской больнице имени Страдинша. В прокуратуре подтвердили, что государственная полиция расследует уголовный процесс по статье Уголовного закона о требовании и принятии противоправных благ. Этот уголовный процесс контролирует прокуратура по расследованию преступлений на государственной службе. Президент Эдгар Ринкевич пока не планирует пресс-конференцию после встречи с партиями, сообщил советник президента Мартин Шдрегерис. Ринкевич в пятницу в Рижском замке начал политические консультации с представителями всех фракций Сейма о дальнейших действиях в условиях правительственного кризиса. Президент в первой половине дня встретился с представителями прогрессивных. Руководитель фракции прогрессивных Андрес Шуваев после встречи заявил, что в случае, если прогрессивные не будут вовлечены в формирование коалиции, партия готова 5 месяцев до выборов работать в оппозиции. Затем прошла встреча Ринкевича с фракцией «Латвия на первом месте». После встречи с президентом лидер партии Айнарс Шлессерс заявил, что «Латвия на первом месте» не участвует в формировании нового правительства. Он отметил, что цель партии – победить на предстоящих осенью выборах в 15-й Сейм и сменить нынешний парламент. Президент также провел встречу с представителями национального объединения и представителями фракции «Объединенный список», а также с представителями Союза зеленых и крестьян и представителями фракции «Новое единство». Сегодня в Латвии начинается официальный купальный сезон, в течение которого инспекция здравоохранения будет регулярно следить за качеством воды на официальных пляжах. Качество воды будет проверяться в течение всего купального сезона до 15 сентября. В Латвии 61 официальное место для купания. Молодые люди в возрасте от 20 до 34 лет, имеющие опыт работы во время учебы или стажировки, имеют более высокий уровень занятости, сообщило Центральное статистическое бюро. Более высокий уровень занятости наблюдается среди молодых людей с высшим образованием по сравнению с теми, кто закончил только среднее образование. Уровень экономической активности среди молодежи в возрасте от 20 до 34 лет со средним образованием в 2024 году составил 78,3%, а с высшим образованием 90,2%. На экономическую активность также существенно влияет опыт работы во время обучения. Уровень экономической активности среди молодежи, имеющей хотя бы 1 месяц опыта работы, достиг 93,8%, что является 4-м по величине показателем в странах Европейского Союза после Болгарии, Мальты, Нидерландов. Уровень экономической активности среди молодежи без опыта работы составил 79,7%. Более высокий уровень занятости наблюдается также среди молодых людей в возрасте от 20 до 34 лет, получивших высшее образование. 85,5% – это на 15,2% больше, чем среди молодых людей со средним образованием, где показатель составляет 70,3%. Аналогичная тенденция наблюдается и среди людей с разным уровнем образования. Более высокий уровень занятости имеют молодые люди, имеющие опыт работы во время учебы или стажировки. Уровень занятости среди молодых людей со средним образованием и опытом работы составляет 83%, что на 14,8% выше, чем среди тех, кто не имеет опыта работы, и где показатель составляет 68,2%. В то же время уровень занятости среди молодых людей с высшим образованием и опытом работы составляет 90,9%. Это на 9,2% выше, чем среди молодых людей без опыта работы, где показатель составляет 81,7%. В 2024 году доля молодых людей, чей наивысший уровень образования соответствовал требованиям для работы на основной работе в Латвии, составил 81,3%, что позволило Латвии занять 3-е место среди стран ЕС, разделив его с Болгарией. В ЕС в среднем 70,5% молодых людей имеют образование, соответствующее требованиям для начала трудовой деятельности. Это на 11,4% ниже, чем в Латвии. Литва, занимающая первое место, опережает Латвию на 2,5%, Словения на 0,1%. 6,4% молодых людей в Латвии указали, что их уровень образования выше, чем требуется для их основной работы. Средний показатель по ЕС – 21,5%. В то же время 12,2% указали, что их уровень образования ниже, чем требуется для их основной работы. При этом в ЕС средний показатель 8,1%. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сформировать новое правительство после отставки премьер-министра Эвики Силини в 14-м Сейме, когда до парламентских выборов остается так мало времени, возможно, невыполнимая задача, заявила политолог Ивита Кажука. Она пояснила, что правительство, вероятнее всего, попытаются сформировать три партии, конкурирующие между собой за одного и того же избирателя – Национальное объединение, Объединенный список и Союз зеленых и крестьян. У партии нет причин отдавать кому-то преимущество в формировании кабинета министров, потому что это дало бы преимущество в глазах избирателей, пояснила Кажука. В свою очередь, у нового единства сейчас нет особых аргументов в пользу участия в формировании нового правительства, поскольку при любом раскладе партия потеряла бы свои позиции. У президента сейчас очень тяжелая задача – найти какой-то способ обеспечить Латвию дееспособным правительством еще до выборов. Возможно, это невыполнимая миссия, но наша Конституция в таких случаях позволяет нынешнему, ушедшему в отставку составу, технически руководить правительством вплоть до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет министров, пояснила Ивита Кажука. Чтобы обеспечить увеличение финансирования обороны до 5% от ВВП, в ближайшие годы потребуется значительное дополнительное финансирование из госбюджета, говорится в заключении Министерства финансов для бюджетно-финансовой комиссии, которая рассматривает поданную президентом Эдгаром Ринкевичем поправку к закону о финансировании гособороны. Министерство напоминает, что на заседании Кабинета министров 13 мая 2025 года было принято решение о движении к расходам на оборону в размере 5% ВВП. Соответственно, в законе о бюджете на 2026 год уже предусмотрено дополнительное финансирование обороны в рамках перераспределения средств в процессе выполнения годового государственного бюджета. Согласно прогнозу ВВП, утвержденному Советом по фискальной дисциплине в феврале 2026 года, после перераспределения средств оборонный бюджет составит 4,81% ВВП в 2027 году, 4,64% в 2028 и 4,52% в 2029 году. Для достижения уровня финансирования в 5% потребуется дополнительно 92 миллиона евро в 2027 году, 181 миллион в 2028 и 258 миллионов евро в 2029 году. Сейм в четверг, 14 мая, не стал рассматривать вопрос о передаче в бюджетно-финансовую комиссию Сейма инициативу жителей, предусматривающую возможность изъятия накоплений второго пенсионного уровня. Против рассмотрения инициативы на вчерашнем заседании выступил руководитель парламентской фракции «Нового единства» Эдмунд Юревец. Он призвал не использовать пенсионную систему для построения политической предвыборной кампании. В связи с этим вопрос был включен в повестку следующего заседания Сейма. Как уже сообщалось, Центральная избирательная комиссия решила зарегистрировать поданный законопроект поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях, что дает право инициаторам начать сбор подписей за проведение референдума. Законопроект предусматривает изменения в системе пенсий второго уровня, в том числе расширение возможностей жителей распоряжаться накопленным капиталом. Согласно нормативному регулированию, если законопроект в ходе сбора подписей получает поддержку не менее 1/10 части избирателей, он передается президенту страны, который направляет его на рассмотрение в Сейм. Если Сейм не примет законопроект без изменений, вопрос должен быть вынесен на всенародное голосование. Отсутствие функционирующего правительства в кризисной ситуации может затруднить быстрое принятие решений, заявил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сарц. Глава Центра указал, что в условиях кризиса важны готовность и способности, однако не менее важным является принятие решений, чем в случае Латвии занимается Кабинет министров. При этом для принятия решений нередко требуется и поддержка Сейма. В кризисах важен темп. На мой взгляд, сейчас очевидно, что мы находимся в слабой позиции, потому что быстро собрать все это воедино так, как следовало бы, может быть сложнее, подчеркнул Сарц. По его мнению, независимо от того, какого решения политики намерены добиться на этой неделе, необходимо создать функционально дееспособное управление, способное быстро и адекватно реагировать на вызовы, с которыми государство так или иначе столкнется. Напомним, что в четверг, 14 мая, премьер-министр Эвика Сылиня объявила об отставке, что автоматически означает и отставку всего правительства. Несмотря на оповещения, разосланные жителям по мобильным телефонам, прошлой ночью воздушное пространство Балтии не нарушали иностранные беспилотники, сообщили национальные вооруженные силы. Предупреждения через систему сотового вещания были разосланы потому, что сенсоры зафиксировали потенциальную угрозу воздушному пространству у границы Латвии. Сообщения рассылаются для того, чтобы своевременно предупредить жителей, поскольку объекты могут очень быстро изменить курс и ситуация может измениться. Подчеркнули в НВС. Как уже сообщалось, в связи с возможной угрозой воздушному пространству в Розакненском, Балтском, Лудзенском и Красловском краях прошлой ночью была объявлена угроза воздушному пространству. Вечером 14 мая в Вене прошел второй полуфинал Евровидения. В нем участвовали 15 стран, в том числе и Латвия. К сожалению, Латвия в финал не вышла. Финал состоится в субботу, 16 мая. В нем примут участие по 10 финалистов из каждого полуфинала. Представители стран, основавших конкурс, Великобритания, Италия, Франция и Германия, проходят в финал автоматически. Также в финал автоматически попадает Австрия, как победитель прошлого года. Если прогрессивных не включат в формирование коалиции, партия готова работать в оппозиции оставшиеся 5 месяцев до выборов, заявил руководитель парламентской фракции прогрессивных Андрис Шуваев. Он подчеркнул, что для партии наиболее принципиальный вопрос при формировании нового правительства не допустить, чтобы так называемый скандал с лесопромышленниками продолжал бросать тень на коалицию. По словам политика, этот скандал ранее замалчивался, однако в новом правительстве такого быть не должно. Он считает необходимым обеспечить тщательное и независимое расследование со стороны правоохранительных органов и не позволить отодвинуть этот вопрос в сторону. Шуваев раскритиковал действия бывшего министра земледелия Арманда Краузе, отметив, что его ранее призывали действовать, однако никаких шагов предпринято не было. Также, по мнению Шуваева, премьер-министр Эвика Сылиня покрывала как скандал с лесопромышленниками, так и директора госканцелярии Райвиса Кронбергса. Он заявил, что лица, политически прикрывавшие эту ситуацию, не должны работать в следующем правительстве и коалиции. Отвечая на вопрос, кого именно он имеет в виду, Шуваев назвал Краузе и Сылиню. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Остров Святого Мартина.
2: Главная особенность этого небольшого карибского острова заключается в том, что он с давних пор управляется двумя странами – Францией и Голландией. Договор о мирном разделе Сент-Мартина был заключен еще в 1648 году и действует до сих пор. Соответственно, северная часть острова принадлежит французам и называется Сен-Мартен, а южной владеют Нидерланды и называется она Синт-Мартен. Граница между ними довольно формальная. Таможенного контроля там нет, а расплатиться везде можно евро или долларами. Однако атмосфера на французской и голландской территориях сильно отличается. Сен-Мартен – это более спокойное место, интересующее разве что гурманов, ведь обилие изысканных ресторанов всегда было отличительной чертой Франции. Куда более насыщенная жизнь кипит на голландской территории, с ее ночными клубами и казино. Главная достопримечательность острова тоже находится там. Это пляж Махо, который вплотную примыкает к местному аэропорту. Из-за близости воздушной гавани самолеты пролетают всего в нескольких метрах над ним. И именно ради этого зрелища сюда и приезжают тысячи отдыхающих. Отдельный туристический аттракцион – пыльные бури, которые создают самолеты. Когда они включают двигатели на полную мощность, в воздух поднимаются тонны песка, мусора и камней. Приключение, конечно, не самое безопасное, но очень популярное у любителей пощекотать нервы. Кстати, на Сент-Мартине есть еще одна вещь, которая может заставить поволноваться. Как ни странно, это цены на воду. Пресных источников на острове нет, поэтому стоимость обычной бутылки воды довольно высока. Зато там в изобилии соленые озера и внутренние лагуны, благодаря которым остров и считается одним из лучших спа-курортов в мире. Как видно, на этом небольшом клочке суши постоянно встречаются два образа жизни – расслабленный французский и беспокойный голландский.
0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Рено. Рено Мастер ир неапстрīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Rено Мастер, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Rено salonos un Renault.lv.
2: Только три дня. С 14 по 16 мая в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Ларош-Посе, Виши, Эуцерин и других топ-брендов косметики. А также скидки от 40% на определенные продукты «Провизор», «Моллерс», «Валмарк» и других брендов для активного образа жизни. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуро и в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп – лето, которое дети запоминают надолго.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».
1: Осия. Токийское метро очень удобно и пунктуально, а оттого популярно и перегружено. Поэтому здесь идеально прижились сотрудники, занимающие должность под названием «осия». Слово это происходит от японского глагола «толкать», а суть работы в том, чтобы затолкать в вагон пассажиров, которые там не помещаются. Первоначально идея таких заталкивателей возникла в начале 20 века в Нью-Йорке. Эти сотрудники должны были равномерно распределять пассажиров по вагонам, предупреждать о закрывающихся дверях и помогать людям заходить в поезд. Но горожане сразу не взлюбили строгих и нередко грубых работников метро и часто возмущались нарушением прав человека, когда их бесцеремонно заталкивали в вагоны. В результате, из-за постоянных жалоб, к 30-м годам эта должность в Америке была упразднена. А вот покорные японцы с восторгом переняли идею. Какие права человека, когда после тяжелого рабочего дня очень сильно хочется поскорее попасть домой? Или наоборот, если утром опаздываешь на работу? Впервые должность «осия» была введена в 1959 году на станции Синдзюку, самом загруженном транспортном узле в мире, который за день пропускает через себя более 3 миллионов пассажиров. Первоначально так подрабатывали студенты, но когда стало ясно, что этот способ эффективен, должность «осия» была введена на многих станциях токийских железных дорог и метро на постоянной основе. В самые часы пик, когда количество пассажиров на станциях зашкаливает, на платформах появляются крепкие мужчины в униформе. В их обязанности входит утрамбовывать пассажиров в вагоны и следить, чтобы их вещи случайно не зажало закрывающимися дверями. Впрочем, в отличие от американских толкателей, японские осия ведут себя с пассажирами максимально вежливо и работают исключительно в белых перчатках.
0: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: Мэнес Аптека советует. В мае на продукцию Icon Fit действуют скидки до 30%. Icon Fit – поддержка вашего ежедневного благополучия и энергии. Предложение действительное при наличии карты ВСЛБ.
4: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнес Аптека – рецепт твоего здоровья.
5: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты «ХБФЛВ» и «Билишу Сервис».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Менес Аптека советует Doppel Herz Active Magni 400. Комплексное средство для сердца, энергии и мышц. В мае со скидкой до 40%. Doppel Herz. Немецкое качество для твоего ежедневного благополучия. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Вепрево колено. Одно из самых известных блюд чешской национальной кухни – вепрево колено, или колено по-чешски. Как можно догадаться из названия, представляет оно собой ногу поросенка. Нога запекается в пиве и подается с хреном, горчицей, зеленью и различными приправами по вкусу повара. Чаще всего в качестве гарнира используется кислая капуста. Появилось это блюдо еще в средние века, когда Чехия была частью немецкого королевства. Придумали вепрево колено рыцари во время одного из многочисленных походов. Готовить им приходилось самостоятельно из того, что удавалось добыть во время охоты. А поскольку чаще всего в лесах, находившихся на территории современной Чехии, попадались дикие свиньи, неудивительно, что вепрево колено быстро стало самым популярным в стране мясным блюдом. Для того, чтобы упростить процесс готовки, ногу запекали целиком, так что претендовать на одну порцию могли сразу несколько человек. И в наши дни колено готовится по оригинальному рецепту и, как следствие, в оригинальном объеме. Поэтому, заказывая на обед кулинарный символ Чехии, не стоит рассчитывать на то, что вы сможете в одиночку справиться с порцией вепрево колено.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия». Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. Līdz 18. Maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa, floriol. 1 liters, 1,89 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери», мировые звезды, «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер», «Танцуй и пой» вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты билетшу-сервис.лв.

0: реклама на Радио Мелодия.
1: Рено.
2: Рено Мастер ир неапстридамс лидерис, кад руна ир пар кравас фургону јусу узњамумам. Аэродинамиск дизајн сар заму дагвијалас патерињу, сакот но 7,5 литријем уз 100 километријем. Пијам сар автоматиско трансмисију ун вајрак нека милионс индивидуалијем парбувис рисцинајумијем, лај адбилсту и квијена бизнеса вајадзибам. Ари и-тек електрик версија. Рено Мастер, сакот но 32,600 евро. Кравас фургонс нумур 1 Латвија. Узинет вајрак Рено салонос ун Рено.лв.
3: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.
4: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.

над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 centi gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Рестораны «Вайрок Саулус» и «Марк Нябеттия» представляют. 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 70. 14 августа. Бондерсала.

«Тонкие полисы мира» на радио «Мелодия». Мадрид. В самом центре Испании расположен ее главный мегаполис – древний и величественный Мадрид. В этом городе больше солнечных дней, чем в любой другой столице Европы. Жители приветствуют друг друга двумя поцелуями в щеку, даже если таким образом нужно поздороваться с компанией из нескольких десятков человек. А еще здесь законодательно запрещено блокировать трамвайные пути, при том, что ни одного трамвая, а также самих путей в городе уже давным-давно не осталось. Мадрид совершенно незаслуженно затенен яркой пляжной Барселоной. Хотя расположенная в 300 километрах от побережья, столица ничуть не хуже знает, как влюбить в себя приезжих. Мадрид считается промышленным, финансовым, экономическим и культурным центром страны. Но это ничуть не мешает ему сохранять свою аутентичность. Многие улицы, даже в самом центре, больше похожи на деревенские, чем городские. И уж тем более столичные. Они сохранили не только старинную архитектуру, но и уклад жизни. Рестораны под открытым небом, продающиеся прямо на улице кальмары и тапас. Люди отдыхают и трапезничают, громко общаются и смеются. Это и есть подлинная Испания. Принцип жизни истинного мадридца можно сформулировать примерно так. Не откладывай на завтра то, что можешь сделать послезавтра. Несмотря на столичный статус, Мадрид отличается неспешным, средиземноморским темпом жизни. Местные живут в свое удовольствие, оставляя многие проблемы на потом. Этим, вероятно, объясняется и высокая продолжительность жизни мадридцев. Кстати, для того, чтобы носить гордое звание «мадриленьо», совсем не обязательно быть рожденным в Мадриде. Не обязательно даже быть рожденным в Испании. Все, что нужно, чтобы считаться истинным мадридцем, это быть чрезмерно общительным и эмоциональным, обожать шопинг, корриду и уметь изъясняться на сленге со скоростью 1000 слов в минуту. Ну и еще иметь местную прописку. Типичный мадридец – тот, кто не изматывает себя работой, любит поесть и выпить пиво за просмотром футбола и разговорами о политике. Пиво и футбол – это практически идеология жизни местных. Бары и рестораны здесь на каждом углу, а провести вечер на террасе с бокалом пенного в компании коллег или соседей по дому – чуть ли не обязательный ритуал после рабочего дня. Вообще здесь не принято спешить и нервничать. Совершенно нормально подождать в очереди 10 минут, потому что предыдущий покупатель разговорился с кассиром. Также здесь продолжает существовать сиеста. Особенно она распространена в небольших районных магазинчиках и кафешках. Однако даже в центре Мадрида бывает трудно найти, где можно перекусить с 3 до 7 вечера. Это ведь не время для приема пищи у испанцев. Если не считать сиесту, то жизнь в испанской столице не замирает ни днем, ни ночью. А если прибавить к правилу мегаполиса еще и жизнелюбие испанцев с их стремлением жить сегодняшним днем, то становится понятно, что в Мадриде никому не будет скучно. Мегаполисы мира. На радио.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

Радио Мелодия. Музыка без слов. На Радио Мелодия.

над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Улица Риволи. Одна из самых длинных парижских улиц Риволи является естественным продолжением Елисейских полей и простирается на восток от площади Согласия. Названа улица была в честь итальянского города Риволи, взятого Наполеоном в январе 1797 года. В наши дни многие из памятников, расположенных на Риволи, являются напоминанием о важнейших исторических событиях в разные столетия, происходивших во французской столице. Для начала, именно здесь находится один из крупнейших художественных музеев мира – бывший королевский дворец Лувр, символ правления французских монархов. А, например, о страшных событиях Варфоломеевской ночи, случившихся 24 августа 1572 года, туристам и парижанам напоминает статуя адмирала Гаспара Колиньи, убитого там за два дня до легендарной резни гугенотов, устроенной католиками. Кроме того, на пересечении улицы Риволи с площадью Пирамид стоит позолоченная статуя французской героини Жанны д'Арк, по преданию, раненой здесь в 15 веке во время неудавшейся попытки отвоевать у англичан Париж. Тем не менее, в наши дни большинство туристов привлекают на Риволи вовсе не памятники истории и архитектуры, а магазины, которыми также славится эта улица. Витрины некоторых из них на самом деле напоминают художественные выставки, а экспонаты там представлены по ценам не уступают настоящим произведениям искусства.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Только три дня с 14 по 16 мая в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Ларош-Посе», «Виши», «Эуцерин» и других топ-брендов косметики. А также скидки от 40% на определенные продукты «Провизор», «Моллерс», «Валмарк» и других брендов для активного образа жизни. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
3: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu

над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Радио Мелодия.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: The Beatbox. Это не просто трибьют группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
3: 28 июля. Концертный зал в Дзинтере.
1: The Beatbox.
4: Билеты Билишу Сервис.
5: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
6: Go. Goodyear.
7: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты билишусервис.лв.

0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия». Тина Тернер. Тину Тернер еще при жизни окрестили королевой рок-н-ролла. Ее карьера продлилась более 60 лет, вместивших десятки хитов, миллионы проданных альбомов и один из самых известных камбэков в истории популярной музыки. В своих мемуарах Тернер писала, что она была нежеланным ребенком, и родители ее не любили. Большую часть детства Тина прожила с бабушкой и только после ее смерти воссоединилась с матерью, которая к тому моменту жила в Сент-Луисе. Там и началось ее восхождение к музыкальной славе. Петь девочка начала еще в школьном хоре, а в 16 лет она захотела стать вокалисткой в группе Айка Тернера «Kings of Rhythm». Уговаривать Айка пришлось долго, он упорно отказывался даже прослушать настырную девчонку. Но та все же улучила момент и в перерыве одного из выступлений «Kings of Rhythm» забрала микрофон у барабанщика и спела песню Биби Кинга. Это подействовало. Айк Тернер взял девушку в группу, начал с ней встречаться и дал ей псевдоним Тина Тернер. При этом тут же его запатентовал, чтобы в случае ухода певицы из коллектива можно было передать имя другой вокалистке. Тина принесла Айку успех и признание. Айк отвечал постоянным насилием и изменами. Так продолжалось до середины 70-х годов, пока Тина, наконец, не ушла от Тернера. Она начала сольную карьеру, но столкнулась с большими долгами из-за отмененных гастролей ее дуэта с Айком. В результате певица была вынуждена зарабатывать участием в телешоу и концертами в Лас-Вегасе. В начале 80-х ее образ рок-дивы из предыдущего десятилетия уже выглядел устаревшим. И тем не менее, в 84-м с выходом альбома «Private Dancer» и суперхита «What's Love Got To Do With It» ей удалось вернуться в топы чартов уже с новым имиджем иконы поп-музыки. Это стало одним из самых легендарных камбэков в истории. Ну а дальше Тину было уже не остановить. Она превратилась в одну из самых больших поп-звезд мира, выиграла 12 премий Грэмми, продала более 100 миллионов альбомов и дважды вошла в зал славы рок-н-ролла вместе с Айком Тернером и как соло-исполнительница. Ее жизнь легла в основу картины «На что способна любовь», а позднее сюжет фильма и песни Тины Тернер легли в основу одноименного мюзикла, который до сих пор с успехом идет на Бродвее. Особо важные персоны на радио «Мелодия».
1: «Мелодия».
0: Радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Вепрево колено.
2: Одно из самых известных блюд чешской национальной кухни – вепрево колено, или колено по-чешски. Как можно догадаться из названия, представляет оно собой ногу поросенка. Нога запекается в пиве и подается с хреном, горчицей, зеленью и различными приправами по вкусу повара. Чаще всего в качестве гарнира используется кислая капуста. Появилось это блюдо еще в средние века, когда Чехия была частью немецкого королевства. Придумали вепрево колено рыцари во время одного из многочисленных походов. Готовить им приходилось самостоятельно из того, что удавалось добыть во время охоты. А поскольку чаще всего в лесах, находившихся на территории современной Чехии, попадались дикие свиньи, неудивительно, что вепрево колено быстро стало самым популярным в стране мясным блюдом. Для того, чтобы упростить процесс готовки, ногу запекали целиком, так что претендовать на одну порцию могли сразу несколько человек. И в наши дни колено готовится по оригинальному рецепту и, как следствие, в оригинальном объеме. Поэтому, заказывая на обед кулинарный символ Чехии, не стоит рассчитывать на то, что вы сможете в одиночку справиться с порцией вепрево колено.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия. Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси».

0: реклама на радио «Мелодия».
1: Рестораны «Вайрок Саулус» и «Мартин Абетти» представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты билет.

над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Цирк. Всякое искусство – это вселенная, вмещающая в себе все краски мира. Но только цирковой мир фантастически владеет этими красками, постоянно меняя представление о возможном, удивляя и восхищая нас. Что такое цирк, знали еще в Древнем Риме. Впрочем, представления тех времен имели мало общего с современными. Поначалу это были гонки на колесницах и лошадиные скачки. Чуть позже к ним добавились бои гладиаторов. В средние века звание главного места развлечений у цирков отобрали театральные представления и мистерии. А возрождение цирка как искусства началось в конце 18 века во Франции. В 1774 году англичане, отец и сын Астлеи, построили в пригороде Парижа круглый зал, который назвали цирком, и стали давать там представления, состоявшие из различных упражнений на лошадях и акробатических этюдов. Преемники Астлеев, итальянцы Франкони, вскоре выстроили новый цирк уже на 2700 человек. Они ввели в программу представлений еще и пантомимы, а также борьбу диких зверей между собой и с собаками. Вскоре цирковые представления из Парижа распространились по всей Европе. Сегодня цирки есть по всему миру. Причем какую страну ни возьми, цирковой манеж везде будет одного и того же размера, независимо от того, на сколько зрителей рассчитан сам цирк. На 500 или на 5000. Обусловлено это профессиональной необходимостью. Дело в том, что для упражнений акробатов на конях необходимо, чтобы спина бегущей лошади всегда находилась под одним и тем же углом относительно центра манежа. Добиться такого результата возможно только поддерживая постоянную среднюю скорость лошади на манеже определенного диаметра. В результате все цирковые арены, на которых проводились выступления на лошадях, были унифицированы. Артисты цирка — народ суеверный и свято чтут множество профессиональных примет. Например, клоуны никогда не грызут в цирке семечки. Примета «зрителей повыщелкиваешь», а значит, упадут кассовые сборы, и цирк закроется. Чтобы не испортить выступление, за кулисами цирка нельзя трогать чужой реквизит, переходить дорогу артисту, идущему на манеж, садиться в сценическом костюме и многое другое. А вот число 13 в цирке, наоборот, считается удачным, ведь именно 13 метрам равен диаметр цирковой арены. И если цирк расположился в доме номер 13, как, например, московский цирк на Цветном бульваре, считай, повезло вдвойне.
1: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
2: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar 12. jūnijā Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
4: Мэнес-аптека советует. В мае на продукцию Icon Fit действуют скидки до 30%. Icon Fit – поддержка вашего ежедневного благополучия и энергии. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
5: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Мэнес-аптека – рецепт твоего здоровья.

над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».
1: Осия. Токийское метро очень удобно и пунктуально, а оттого популярно и перегружено. Поэтому здесь идеально прижились сотрудники, занимающие должность под названием «осия». Слово это происходит от японского глагола «толкать», а суть работы в том, чтобы затолкать в вагон пассажиров, которые там не помещаются. Первоначально идея таких заталкивателей возникла в начале 20 века в Нью-Йорке. Эти сотрудники должны были равномерно распределять пассажиров по вагонам, предупреждать о закрывающихся дверях и помогать людям заходить в поезд. Но горожане сразу не взлюбили строгих и нередко грубых работников метро и часто возмущались нарушением прав человека, когда их бесцеремонно заталкивали в вагоны. В результате, из-за постоянных жалоб, к 30-м годам эта должность в Америке была упразднена. А вот покорные японцы с восторгом переняли идею. Какие права человека, когда после тяжелого рабочего дня очень сильно хочется поскорее попасть домой? Или наоборот, если утром опаздываешь на работу? Впервые должность «осия» была введена в 1959 году на станции Синдзюку, самом загруженном транспортном узле в мире, который за день пропускает через себя более 3 миллионов пассажиров. Первоначально так подрабатывали студенты, но когда стало ясно, что этот способ эффективен, должность «осия» была введена на многих станциях токийских железных дорог и метро на постоянной основе. В самые часы пик, когда количество пассажиров на станциях зашкаливает, на платформах появляются крепкие мужчины в униформе. В их обязанности входит утрамбовывать пассажиров в вагоны и следить, чтобы их вещи случайно не зажало закрывающимися дверями. Впрочем, в отличие от американских толкателей, японские осия ведут себя с пассажирами максимально вежливо и работают исключительно в белых перчатках.
0: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия». Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Мэнес Аптека советует. В мае на продукцию бренда Эуцерин действуют скидки до 40%. Дермокосметические средства Эуцерин подходят для всех типов кожи и различных ее потребностей. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
3: Билеты Билежу Сервис.
4: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT 8. un 9. jūnijas.
5: Рестораны «Вайрок Соулс» и «Мартиня Бетти» представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. «Two Unlimited». Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты.

Над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Радио «Полисы мира». На радио «Мелодия».
1: Мадрид.
0: В самом центре Испании расположен ее главный мегаполис – древний и величественный Мадрид. В этом городе больше солнечных дней, чем в любой другой столице Европы. Жители приветствуют друг друга двумя поцелуями в щеку, даже если таким образом нужно поздороваться с компанией из нескольких десятков человек. А еще здесь законодательно запрещено блокировать трамвайные пути, при том, что ни одного трамвая, а также самих путей в городе уже давным-давно не осталось. Мадрид совершенно незаслуженно затенен яркой пляжной Барселоной. Хотя расположенная в 300 километрах от побережья, столица ничуть не хуже знает, как влюбить в себя приезжих. Мадрид считается промышленным, финансовым, экономическим и культурным центром страны. Но это ничуть не мешает ему сохранять свою аутентичность. Многие улицы, даже в самом центре, больше похожи на деревенские, чем городские. И уж тем более столичные. Они сохранили не только старинную архитектуру, но и уклад жизни. Рестораны под открытым небом, продающиеся прямо на улице кальмары и тапас. Люди отдыхают и трапезничают, громко общаются и смеются. Это и есть подлинная Испания. Принцип жизни истинного мадридца можно сформулировать примерно так. Не откладывай на завтра то, что можешь сделать послезавтра. Несмотря на столичный статус, Мадрид отличается неспешным, средиземноморским темпом жизни. Местные живут в свое удовольствие, оставляя многие проблемы на потом. Этим, вероятно, объясняется и высокая продолжительность жизни мадридцев. Кстати, для того, чтобы носить гордое звание «мадриленьо», совсем не обязательно быть рожденным в Мадриде. Не обязательно даже быть рожденным в Испании. Все, что нужно, чтобы считаться истинным мадридцем, это быть чрезмерно общительным и эмоциональным, обожать шопинг, корриду и уметь изъясняться на сленге со скоростью 1000 слов в минуту. Ну и еще иметь местную прописку. Типичный мадридец – тот, кто не изматывает себя работой, любит поесть и выпить пиво за просмотром футбола и разговорами о политике. Пиво и футбол – это практически идеология жизни местных. Бары и рестораны здесь на каждом углу, а провести вечер на террасе с бокалом пенного в компании коллег или соседей по дому – чуть ли не обязательный ритуал после рабочего дня. Вообще здесь не принято спешить и нервничать. Совершенно нормально подождать в очереди 10 минут, потому что предыдущий покупатель разговорился с кассиром. Также здесь продолжает существовать сиеста. Особенно она распространена в небольших районных магазинчиках и кафешках. Однако даже в центре Мадрида бывает трудно найти, где можно перекусить с 3 до 7 вечера. Это ведь не время для приема пищи у испанцев. Если не считать сиесту, то жизнь в испанской столице не замирает ни днем, ни ночью. А если прибавить к правилу мегаполиса еще и жизнелюбие испанцев с их стремлением жить сегодняшним днем, то становится понятно, что в Мадриде никому не будет скучно.
2: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия. Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
2: Go. Goodyear.

над Янтарным берегом. 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Цирк.
0: Всякое искусство – это вселенная, вмещающая в себе все краски мира. Но только цирковой мир фантастически владеет этими красками, постоянно меняя представление о возможном, удивляя и восхищая нас. Что такое цирк, знали еще в Древнем Риме. Впрочем, представления тех времен имели мало общего с современными. Поначалу это были гонки на колесницах и лошадиные скачки. Чуть позже к ним добавились бои гладиаторов. В средние века звание главного места развлечений у цирков отобрали театральные представления и мистерии. А возрождение цирка как искусства началось в конце 18 века во Франции. В 1774 году англичане, отец и сын Астлеи, построили в пригороде Парижа круглый зал, который назвали цирком, и стали давать там представления, состоявшие из различных упражнений на лошадях и акробатических этюдов. Преемники Астлеев, итальянцы Франкони, вскоре выстроили новый цирк уже на 2700 человек. Они ввели в программу представлений еще и пантомимы, а также борьбу диких зверей между собой и с собаками. Вскоре цирковые представления из Парижа распространились по всей Европе. Сегодня цирки есть по всему миру. Причем какую страну ни возьми, цирковой манеж везде будет одного и того же размера, независимо от того, на сколько зрителей рассчитан сам цирк. На 500 или на 5000. Обусловлено это профессиональной необходимостью. Дело в том, что для упражнений акробатов на конях необходимо, чтобы спина бегущей лошади всегда находилась под одним и тем же углом относительно центра манежа. Добиться такого результата возможно только поддерживая постоянную среднюю скорость лошади на манеже определенного диаметра. В результате все цирковые арены, на которых проводились выступления на лошадях, были унифицированы. Артисты цирка — народ суеверный, и свято чтут множество профессиональных примет. Например, клоуны никогда не грызут в цирке семечки. Примета — зрителей повыщелкиваешь, а значит, упадут кассовые сборы, и цирк закроется. Чтобы не испортить выступление, за кулисами цирка нельзя трогать чужой реквизит, переходить дорогу артисту, идущему на манеж, садиться в сценическом костюме и многое другое. А вот число 13 в цирке, наоборот, считается удачным, ведь именно 13 метрам равен диаметр цирковой арены. И если цирк расположился в доме номер 13, как, например, московский цирк на Цветном бульваре, считай, повезло вдвойне. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия. Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
1: Best Life. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.

Радио Мелодия. Музыка без слов. На Радио Мелодия.

Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Лёнь.

Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.
0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.

над Янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Радио Мелодия.
1: Une photo, une date, c'était ni pas croire.

Над янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян и Объединенный список концептуально договорились о сотрудничестве при формировании нового правительства, сообщила в четверг руководитель нацобъединения Илза Индрексоне. По ее словам, в пятницу каждая партия представит свое видение президенту Эдгару Ринкевичу. Индрексоне добавила, что партии готовы быстро сформировать правительство, такова и установка президента. Многое будет зависеть от того, готовы ли потенциальные партнеры к сотрудничеству. Индрексоне добавила, что после встречи с президентом партии пригласят на переговоры «Новое единство», и тогда будут смотреть дальше. Решение о том, кто будет выдвинут на пост главы правительства, остается за президентом, сказала Индрексоне. Партии видят «Новое единство» в качестве партнера. Всю ли партию или ее часть мы пока не знаем. Какова их позиция в данный момент, сказала Индрексоне, выразив надежду, что «Новое единство» будет готово к участию. Глава фракции Объединенного списка в Сейме Эдгар Тауэр сообщил агентству «Лето», что на первой встрече состоялся конструктивный разговор, и политические силы договорились продолжить дискуссии, сосредоточившись на возможных предстоящих делах. Тауэрс подчеркнул, что на переговорах особое внимание было уделено вопросам госбезопасности и экономики, а также разработке бюджета. Он подчеркнул, что при формировании правительства не следует откладывать подготовку нового бюджета. Политик также указал, что в ходе переговоров были определены отдельные важные вопросы, в том числе ситуация с национальной авиакомпанией Air Baltic. В то же время Тауэрс признал, что пока не достигнуто соглашение о возможном главе правительства или конкретном распределении должностей, по этим вопросам, по его мнению, ясность может появиться после предстоящих консультаций с президентом государства. Он добавил, что объединенный список планирует выдвинуть своего кандидата в премьеры в ближайшее время. Тауэрс также признал, что потенциальная коалиция еще оценивает возможности обеспечить достаточное количество голосов в парламенте. Дискуссии о возможном привлечении других партий продолжаются. Он допустил, что в новое правительство может войти по крайней мере часть нового единства, но пока этот вопрос более широко не обсуждался. Во фракции нацобъединения сейчас 12 депутатов, в объединенном списке 13, в Союзе зеленых и крестьян официально 16, однако партия рассчитывает на 18 голосов, так что без четвертого партнера обеспечить большинство невозможно. Парламентская фракция «Нового единства» едина, и публичные заявления о ее возможном расколе необоснованы, заявил глава фракции Эдмундс Юревиц. Политик отметил, что в целом между главами фракции коллегиальные отношения, однако отдельные высказывания политических партнеров следует расценивать как необоснованные и направленные на то, чтобы посеять сомнения в единстве партии. По его мнению, такие заявления не основаны на реальности и больше похожи на попытки политически повлиять на переговорный процесс по формированию нового правительства. Глава фракции подчеркнул, что новое единство было единым до сих пор и останется таким в будущем. Комментируя предположения политиков объединенного списка о возможном расколе нового единства или участии отдельных депутатов в других политических решениях, Юревиц сказал, что такие интерпретации не соответствуют реальной ситуации и регулярно оказываются ошибочными. В то же время пока еще рано комментировать конкретную роль нового единства в процессе формирования нового правительства, поскольку необходимо время для оценки ситуации, а также нужно дождаться консультаций с президентом. Юревиц добавил, что напряженность в политической среде в настоящее время повышена, что может влиять и на публичную риторику, однако это не умаляет необходимости сохранять корректную и основанную на фактах дискуссию. Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян и Объединенный список концептуально договорились о сотрудничестве при формировании нового правительства, сообщила руководитель нацобъединения Илза Индрексоне. По ее словам, в пятницу каждая партия представит свое видение президенту Эдгару Ринкевичу. Вечером в четверг правоохранительные органы освободили задержанного по так называемому делу лесопромышленников и отстраненного от должности директора госканцелярии Райвиса Кронбергса. Кронбергса в четверг по поручению прокуратуры задержало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в связи с противодействием уголовному процессу. В четверг в отношении 10 лиц проводились процессуальные действия. Большинство из этих лиц вчера были допрошены. В настоящее время меры пресечения не применяются никому, поскольку меры пресечения могут применяться только к подозреваемым или обвиняемым. В настоящее время ни один человек не имеет такого статуса. Единственным лицом, которое было задержано в том смысле, как это определяет уголовно-процессуальный закон, был Кронбергс. В связи с противодействием уголовному процессу в четверг в активной фазе расследования. Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы в четверг поддержал ремонт нескольких столичных школ. Как сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы, ремонтные работы пройдут в Рижской Ильгюцемской основной школе, в Рижской средней школе Аркадиас. Общая стоимость работ составит 884 тысячи евро, в том числе кредит составит 795 тысяч 600 евро, финансирование самоуправления 88 тысяч 400 евро. Поэтапные работы по восстановлению школьных зданий также предусмотрены в Рижской 25-й средней школе и в Рижской гимназии северных стран. Общая стоимость проекта составляет 831 тысячу евро, в том числе кредит 747 тысяч 900 евро. Финансирование Рижского самоуправления 83 тысячи 100 евро. В свою очередь, создание учебных центров в области естественных наук и технологий планируется в Рижской 85-й средней школе, в Рижской Дарцемской средней школе на общую сумму 1 миллион 32 тысячи евро, в том числе кредит составит 928 800 евро, софинансирование Рижского самоуправления 103 200 евро. За реализацию инвестиционных проектов отвечает Департамент имущества Рижской думы. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Сформировать новое правительство после отставки премьер-министра Эвики Селени в 14-м Сейме, когда до парламентских выборов остается так мало времени, возможно, невыполнимая задача, заявила политолог Эвита Кажука. Она пояснила, что правительство, вероятнее всего, попытаются сформировать три партии, конкурирующие между собой за одного и того же избирателя – Национальное объединение, Объединенный список и Союз зеленых и крестьян. У партии нет причин отдавать кому-то преимущество в формировании кабинета министров, потому что это дало бы преимущество в глазах избирателей, пояснила Кажука. В свою очередь, у нового единства сейчас нет особых аргументов в пользу участия в формировании нового правительства, поскольку при любом раскладе партия потеряла бы свои позиции. У президента сейчас очень тяжелая задача – найти какой-то способ обеспечить Латвию дееспособным правительством еще до выборов. Возможно, это невыполнимая миссия, но наша Конституция в таких случаях позволяет нынешнему, ушедшему в отставку составу, технически руководить правительством вплоть до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет министров, пояснила Ивета Кажука. Чтобы обеспечить увеличение финансирования обороны до 5% от ВВП, в ближайшие годы потребуется значительное дополнительное финансирование из госбюджета, говорится в заключении Министерства финансов для бюджетно-финансовой комиссии, которая рассматривает поданную президентом Эдгаром Ренкевичем поправку к закону о финансировании гособороны. Министерство напоминает, что на заседании Кабинета министров 13 мая 2025 года было принято решение о движении к расходам на оборону в размере 5% ВВП. Соответственно, в законе о бюджете на 2026 год уже предусмотрено дополнительное финансирование обороны в рамках перераспределения средств в процессе выполнения годового государственного бюджета. Согласно прогнозу ВВП, утвержденному Советом по фискальной дисциплине в феврале 2026 года, после перераспределения средств оборонный бюджет составит 4,81% ВВП в 2027 году, 4,64% в 2028 и 4,52% в 2029 году. Для достижения уровня финансирования в 5% потребуется дополнительно 92 миллиона евро в 2027 году, 181 миллион в 2028 и 250

Уже сообщалось, Центральная избирательная комиссия решила зарегистрировать поданный законопроект поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях, что дает право инициаторам начать сбор подписей за проведение референдума. Законопроект предусматривает изменения в системе пенсий второго уровня, в том числе расширение возможностей жителей распоряжаться накопленным капиталом. Согласно нормативному регулированию, если законопроект в ходе сбора подписей получает поддержку не менее 1/10 части избирателей, он передается президенту страны, который направляет его на рассмотрение в Сейм. Если Сейм не примет законопроект без изменений, вопрос должен быть вынесен на всенародное голосование. Отсутствие функционирующего правительства в кризисной ситуации может затруднить быстрое принятие решений, заявил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сарц. Глава Центра указал, что в условиях кризиса важны готовность и способности, однако не менее важным является принятие решений, чем в случае Латвии занимается Кабинет министров. При этом для принятия решений нередко требуется и поддержка Сейма. В кризисах важен темп. На мой взгляд, сейчас очевидно, что мы находимся в слабой позиции, потому что быстро собрать все это воедино так, как следовало бы, может быть сложнее, подчеркнул Сарц. По его мнению, независимо от того, какого решения политики намерены добиться на этой неделе, необходимо создать функционально дееспособное управление, способное быстро и адекватно реагировать на вызовы, с которыми государство так или иначе столкнется. Напомним, что в четверг, 14 мая, премьер-министр Эвика Сылиня объявила об отставке, что автоматически означает и отставку всего правительства. Несмотря на оповещения, разосланные жителям по мобильным телефонам, прошлой ночью воздушное пространство Балтии не нарушали иностранные беспилотники, сообщили национальные вооруженные силы. Предупреждения через систему сотового вещания были разосланы потому, что сенсоры зафиксировали потенциальную угрозу воздушному пространству у границы Латвии. Сообщения рассылаются для того, чтобы своевременно предупредить жителей, поскольку объекты могут очень быстро изменить курс и ситуация может измениться. Подчеркнули в НВС. Как уже сообщалось, в связи с возможной угрозой воздушному пространству в Розакненском, Балвском, Лудзенском и Красловском краях прошлой ночью была объявлена угроза воздушному пространству. Вечером 14 мая в Вене прошел второй полуфинал Евровидения. В нем участвовали 15 стран, в том числе и Латвия. К сожалению, Латвия в финал не вышла. Финал состоится в субботу 16 мая. В нем примут участие по 10 финалистов из каждого полуфинала. Представители стран, основавших конкурс, Великобритания, Италия, Франция и Германия, проходят в финал автоматически. Также в финал автоматически попадает Австрия, как победитель прошлого года. Если прогрессивных не включат в формирование коалиции, партия готова работать в оппозиции оставшиеся 5 месяцев до выборов, заявил руководитель парламентской фракции прогрессивных Андрис Шуваев. Он подчеркнул, что для партии наиболее принципиальный вопрос при формировании нового правительства – не допустить, чтобы так называемый скандал с лесопромышленниками продолжал бросать тень на коалицию. По словам политика, этот скандал ранее замалчивался, однако в новом правительстве такого быть не должно. Он считает необходимым обеспечить тщательное и независимое расследование со стороны правоохранительных органов и не позволить отодвинуть этот вопрос в сторону. Шуваев раскритиковал действия бывшего министра земледелия Арманда Краузе, отметив, что его ранее призывали действовать, однако никаких шагов предпринято не было. Также, по мнению Шуваева, премьер-министр Эвика Сылиня покрывала как скандал с лесопромышленниками, так и директора госканцелярии Райвиса Кронбергса. Он заявил, что лица, политически прикрывавшие эту ситуацию, не должны работать в следующем правительстве и коалиции. Отвечая на вопрос, кого именно он имеет в виду, Шуваев назвал Краузе и Сылиню. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030
2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив три действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию

0: Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В Латвии в первые три месяца этого года было зарегистрировано 9108 поддержанных легковых автомобилей, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствует информация, обобщенная Автомобильной ассоциацией. Самыми популярными были легковые автомобили марки BMW. Зарегистрировано 1687 машин, что составляет 18,5% от всех зарегистрированных поддержанных легковых автомобилей. При этом число поддержанных BMW в первом квартале увеличилось на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Далее следует Audi. Зарегистрировано 1217 таких автомобилей, это 13,4% рынка, и рост составил 24,9%. Далее Volkswagen. 1094 автомобиля, 12% рынка и рост 7,1%. И далее Volvo. Зарегистрировано 1008 таких поддержанных легковых автомобилей, что составляет 11,1% от всех зарегистрированных поддержанных легковых автомобилей. И это на 11,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Замыкает пятерку Mercedes 567 автомобилей, 6,2% рынка в первом квартале этого года. Было зарегистрировано на 12,7% больше поддержанных Mercedes'ов, чем в первом квартале 2025 года. В свою очередь, регистрация поддержанного легкового коммерческого транспорта в первом квартале этого года сократилась на 8,9% и составила 766 единиц. Наиболее популярными в первом квартале этого года были подержанные автомобили марки Volkswagen. Было продано 201 машина. Это на 9,5% меньше, чем в первом квартале прошлого года. Далее следует Renault. Продано 123 машины, что на 19,6% меньше, а на третьем месте оказались коммерческие автомобили марки Ford. 88 зарегистрированных единиц, что на 7,3% больше. Парламентская фракция «Нового единства» едино, и публичное заявление о ее возможном расколе необоснованно, заявил глава фракции Эдмундс Юривиц. Политик отметил, что в целом между главами фракции коллегиальные отношения, однако отдельные высказывания политических партнеров следует расценивать как необоснованные и направленные на то, чтобы посеять сомнения в единстве партии. По его мнению, такие заявления не основаны на реальности и больше похожи на попытки политически повлиять на переговорный процесс по формированию нового правительства. Глава фракции подчеркнул, что новое единство было единым до сих пор и останется таким в будущем. Комментируя предположения политиков объединенного списка о возможном расколе нового единства или участии отдельных депутатов в других политических решениях, Юривиц сказал, что такие интерпретации не соответствуют реальной ситуации и регулярно оказываются ошибочными. В то же время пока еще рано комментировать конкретную роль нового единства в процессе формирования нового правительства, поскольку необходимо время для оценки ситуации, а также нужно дождаться консультаций с президентом. Юривиц добавил, что напряженность в политической среде в настоящее время повышена, что может влиять и на публичную риторику, однако это не умаляет необходимости сохранять корректную и основанную на фактах дискуссию. Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян и Объединенный список концептуально договорились о сотрудничестве при формировании нового правительства, сообщила руководитель нацобъединения Илза Индрексена. По ее словам, в пятницу каждая партия представит свое видение президенту Эдгару Ринкевичу. Правоохранительные органы расследуют возможную коррупцию в клинической университетской больнице имени Страдинша. В прокуратуре подтвердили, что государственная полиция расследует уголовный процесс по статье Уголовного закона о требовании и принятии противоправных благ. Этот уголовный процесс контролирует прокуратура по расследованию преступлений на государственной службе. Президент Эдгар Ринкевич пока не планирует пресс-конференцию после встречи с партиями, сообщил советник президента Мартин Шдрегерис. Ринкевич в пятницу в Рижском замке начал политические консультации с представителями всех фракций Сейма о дальнейших действиях в условиях правительственного кризиса. Президент в первой половине дня встретился с представителями прогрессивных. Руководитель фракции прогрессивных Андрес Шуваев после встречи заявил, что в случае, если прогрессивные не будут вовлечены в формирование коалиции, партия готова 5 месяцев до выборов работать в оппозиции. Затем прошла встреча Ринкевича с фракцией «Латвия на первом месте». После встречи с президентом лидер партии Айнарс Шлессерс заявил, что «Латвия на первом месте» не участвует в формировании нового правительства. Он отметил, что цель партии – победить на предстоящих осенью выборах в 15-й Сейм и сменить нынешний парламент. Президент также провел встречу с представителями Национального объединения и представителями фракции «Объединенный список», а также с представителями Союза зеленых и крестьян и представителями фракции «Новое единство». Сегодня в Латвии начинается официальный купальный сезон, в течение которого инспекция здравоохранения будет регулярно следить за качеством воды на официальных пляжах. Качество воды будет проверяться в течение всего купального сезона до 15 сентября. В Латвии 61 официальное место для купания. Молодые люди в возрасте от 20 до 34 лет, имеющие опыт работы во время учебы или стажировки, имеют более высокий уровень занятости, сообщило Центральное статистическое бюро. Более высокий уровень занятости наблюдается среди молодых людей с высшим образованием по сравнению с теми, кто закончил только среднее образование. Уровень экономической активности среди молодежи в возрасте от 20 до 34 лет со средним образованием в 2024 году составил 78,3%, а с высшим образованием 90,2%. На экономическую активность также существенно влияет опыт работы во время обучения. Уровень экономической активности среди молодежи, имеющей хотя бы 1 месяц опыта работы, достиг 93,8%, что является 4-м по величине показателем в странах Европейского Союза после Болгарии, Мальты, Нидерландов. Уровень экономической активности среди молодежи без опыта работы составил 79,7%. Более высокий уровень занятости наблюдается также среди молодых людей в возрасте от 20 до 34 лет, получивших высшее образование. 85,5% – это на 15,2% больше, чем среди молодых людей со средним образованием, где показатель составляет 70,3%. Аналогичная тенденция наблюдается и среди людей с разным уровнем образования. Более высокий уровень занятости имеют молодые люди, имеющие опыт работы во время учебы или стажировки. Уровень занятости среди молодых людей со средним образованием и опытом работы составляет 83%, что на 14,8% выше, чем среди тех, кто не имеет опыта работы, и где показатель составляет 68,2%. В то же время уровень занятости среди молодых людей с высшим образованием и опытом работы составляет 90,9%. Это на 9,2% выше, чем среди молодых людей без опыта работы, где показатель составляет 81,7%. В 2024 году доля молодых людей, чей наивысший уровень образования соответствовал требованиям для работы на основной работе в Латвии, составил 81,3%, что позволило Латвии занять 3-е место среди стран ЕС, разделив его с Болгарией. В ЕС в среднем 70,5% молодых людей имеют образование, соответствующее требованиям для начала трудовой деятельности. Это на 11,4% ниже, чем в Латвии. Литва, занимающая 1-е место, опережает Латвию на 2,5%, Словения на 0,1%. 6,4% молодых людей в Латвии указали, что их уровень образования выше, чем требуется для их основной работы. Средний показатель по ЕС – 21,5%. В то же время 12,2% указали, что их уровень образования ниже, чем требуется для их основной работы. При этом в ЕС средний показатель 8,1%. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сформировать новое правительство после отставки премьер-министра Эвики Силини в 14-м Сейме, когда до парламентских выборов остается так мало времени, возможно, невыполнимая задача, заявила политолог Эвита Кажука. Она пояснила, что правительство, вероятнее всего, попытаются сформировать три партии, конкурирующие между собой за одного и того же избирателя – Национальное объединение, Объединенный список и Союз зеленых и крестьян. У партии нет причин отдавать кому-то преимущество в формировании кабинета. Кабинета министров, потому что это дало бы преимущество в глазах избирателей, пояснила Кажука. В свою очередь, у нового единства сейчас нет особых аргументов в пользу участия в формировании нового правительства, поскольку при любом раскладе партия потеряла бы свои позиции. У президента сейчас очень тяжелая задача – найти какой-то способ обеспечить Латвию дееспособным правительством еще до выборов. Возможно, это невыполнимая миссия, но наша Конституция в таких случаях позволяет нынешнему, ушедшему в отставку составу, технически руководить правительством вплоть до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет министров, пояснила Ивета Кажука. Чтобы обеспечить увеличение финансирования обороны до 5% от ВВП, в ближайшие годы потребуется значительное дополнительное финансирование из госбюджета, говорится в заключении Министерства финансов для бюджетно-финансовой комиссии, которая рассматривает поданную президентом Эдгаром Ренкевичем поправку к закону о финансировании гособороны. Министерство напоминает, что на заседании Кабинета министров 13 мая 2025 года было принято решение о движении к расходам на оборону в размере 5% ВВП. Соответственно, в законе о бюджете на 2026 год уже предусмотрено дополнительное финансирование обороны в рамках перераспределения средств в процессе выполнения годового государственного бюджета. Согласно прогнозу ВВП, утвержденному Советом по фискальной дисциплине в феврале 2026 года, после перераспределения средств оборонный бюджет составит 4,81% ВВП в 2027 году, 4,64% в 2028 и 4,52% в 2029 году. Для достижения уровня финансирования в 5% потребуется дополнительно 92 миллиона евро в 2027 году, 181 миллион в 2028 и 258 миллионов евро в 2029 году. Сейм в четверг, 14 мая, не стал рассматривать вопрос о передаче в бюджетно-финансовую комиссию Сейма инициативу жителей, предусматривающую возможность изъятия накоплений второго пенсионного уровня. Против рассмотрения инициативы на вчерашнем заседании выступил руководитель парламентской фракции «Нового единства» Эдмунд Юревец. Он призвал не использовать пенсионную систему для построения политической предвыборной кампании. В связи с этим вопрос был включен в повестку следующего заседания Сейма. Как уже сообщалось, Центральная избирательная комиссия решила зарегистрировать поданный законопроект поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях, что дает право инициаторам начать сбор подписей за проведение референдума. Законопроект предусматривает изменения в системе пенсий второго уровня, в том числе расширение возможностей жителей распоряжаться накопленным капиталом. Согласно нормативному регулированию, если законопроект в ходе сбора подписей получает поддержку не менее 1/10 части избирателей, он передается президенту страны, который направляет его на рассмотрение в Сейм. Если Сейм не примет законопроект без изменений, вопрос должен быть вынесен на всенародное голосование. Отсутствие функционирующего правительства в кризисной ситуации может затруднить быстрое принятие решений, заявил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сарц. Глава Центра указал, что в условиях кризиса важны готовность и способности, однако не менее важным является принятие решений, чем в случае Латвии занимается Кабинет министров. При этом для принятия решений нередко требуется и поддержка Сейма. В кризисах важен темп. На мой взгляд, сейчас очевидно, что мы находимся в слабой позиции, потому что быстро собрать все это воедино так, как следовало бы, может быть сложнее, подчеркнул Сарц. По его мнению, независимо от того, какого решения политики намерены добиться на этой неделе, необходимо создать функционально дееспособное управление, способное быстро и адекватно реагировать на вызовы, с которыми государство так или иначе столкнется. Напомним, что в четверг, 14 мая, премьер-министр Эвика Силиня объявила об отставке, что автоматически означает и отставку всего правительства. Несмотря на оповещения, разосланные жителям по мобильным телефонам, прошлой ночью воздушное пространство Балтии не нарушали иностранные беспилотники, сообщили национальные вооруженные силы. Предупреждения через систему сотового вещания были разосланы потому, что сенсоры зафиксировали потенциальную угрозу воздушному пространству у границы Латвии. Сообщения рассылаются для того, чтобы своевременно предупредить жителей, поскольку объекты могут очень быстро изменить курс и ситуация может измениться, подчеркнули в НВС. Как уже сообщалось, в связи с возможной угрозой воздушному пространству в Розакненском, Балвском, Лудзенском и Красловском краях прошлой ночью была объявлена угроза воздушному пространству. Вечером 14 мая в Вене прошел второй полуфинал Евровидения. В нем участвовали 15 стран, в том числе и Латвия. К сожалению, Латвия в финал не вышла. Финал состоится в субботу 16 мая. В нем примут участие по 10 финалистов из каждого полуфинала. Представители стран, основавших конкурс, Великобритания, Италия, Франция и Германия, проходят в финал автоматически. Также в финал автоматически попадает Австрия, как победитель прошлого года. Если прогрессивных не включат в формирование коалиции, партия готова работать в оппозиции оставшиеся 5 месяцев до выборов, заявил руководитель парламентской фракции прогрессивных Андрис Шуваев. Он подчеркнул, что для партии наиболее принципиальный вопрос при формировании нового правительства – не допустить, чтобы так называемый скандал с лесопромышленниками продолжал бросать тень на коалицию. По словам политика, этот скандал ранее замалчивался, однако в новом правительстве такого быть не должно. Он считает необходимым обеспечить тщательное и независимое расследование со стороны правоохранительных органов и не позволить отодвинуть этот вопрос в сторону. Шуваев раскритиковал действия бывшего министра земледелия Арманда Краузе, отметив, что его ранее призывали действовать, однако никаких шагов предпринято не было. Также, по мнению Шуваева, премьер-министр Эвика Силиня покрывала как скандал с лесопромышленниками, так и директора госканцелярии Райвиса Кронбергса. Он заявил, что лица, политически прикрывавшие эту ситуацию, не должны работать в следующем правительстве и коалиции. Отвечая на вопрос, кого именно он имеет в виду, Шуваев назвал Краузе и Силиню. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян и Объединенный список концептуально договорились о сотрудничестве при формировании нового правительства, сообщила в четверг руководитель нацобъединения Илза Индрексене. По ее словам, в пятницу каждая партия представит свое видение президенту Эдгару Ринкевичу. Индрексене добавила, что партии готовы быстро сформировать правительство, такова и установка президента. Многое будет зависеть от того, готовы ли потенциальные партнеры к сотрудничеству. Индрексене добавила, что после встречи с президентом партии пригласят на переговоры «Новое единство», и тогда будут смотреть дальше. Решение о том, кто будет выдвинут на пост главы правительства, остается за президентом, сказала Индрексене. Партии видят «Новое единство» в качестве партнера. Всю ли партию или ее часть мы пока не знаем. Какова их позиция в данный момент, сказала Индрексене, выразив надежду, что «Новое единство» будет готово к участию. Глава фракции Объединенного списка в Сейме Эдгар Тауэр сообщил агентству «Лето», что на первой встрече состоялся конструктивный разговор, и политические силы договорились продолжить дискуссии, сосредоточившись на возможных предстоящих делах. Тауэрс подчеркнул, что на переговорах особое внимание было уделено вопросам госбезопасности и экономики, а также разработке бюджета. Он подчеркнул, что при формировании правительства не следует откладывать подготовку нового бюджета. Политик также указал, что в ходе переговоров были определены отдельные важные вопросы, в том числе ситуация с национальной авиакомпанией Air Baltic. В то же время Тауэрс признал, что пока не достигнуто соглашение о возможном главе правительства или конкретном распределении должностей, по этим вопросам, по его мнению, ясность может появиться после предстоящих консультаций с президентом государства. Он добавил, что объединенный список планирует выдвинуть своего кандидата в премьеры в ближайшее время. Тауэрс также признал, что потенциальная коалиция еще оценивает возможности обеспечить достаточное количество голосов в парламенте. Дискуссии о возможном привлечении других партий продолжаются. Он допустил, что в новое правительство может войти по крайней мере часть нового единства, но пока этот вопрос более широко не обсуждался. Во фракции нацобъединения сейчас 12 депутатов, в объединенном списке 13, в Союзе зеленых и крестьян официально 16, однако партия рассчитывает на 18 голосов, так что без четвертого партнера обеспечить большинство невозможно. Парламентская фракция «Нового единства» едина, и публичные заявления о ее возможном расколе необоснованы, заявил глава фракции Эдмундс Юревиц. Политик отметил, что в целом между главами фракции коллегиальные отношения, однако отдельные высказывания политических партнеров следует расценивать как необоснованные и направленные на то, чтобы посеять сомнения в единстве партии. По его мнению, такие заявления не основаны на реальности и больше похожи на попытки политически повлиять на переговорный процесс по формированию нового правительства. Глава фракции подчеркнул, что новое единство было единым до сих пор и останется таким в будущем. Комментируя предположения политиков объединенного списка о возможном расколе нового единства или участии отдельных депутатов в других политических решениях, Юревиц сказал, что такие интерпретации не соответствуют реальной ситуации и регулярно оказываются ошибочными. В то же время пока еще рано комментировать конкретную роль нового единства в процессе формирования нового правительства, поскольку необходимо время для оценки ситуации, а также нужно дождаться консультаций с президентом. Юревиц добавил, что напряженность в политической среде в настоящее время повышена, что может влиять и на публичную риторику, однако это не умаляет необходимости сохранять корректную и основанную на фактах дискуссию. Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян и Объединенный список концептуально договорились о сотрудничестве при формировании нового правительства, сообщила руководитель нацобъединения Илза Индрексена. По ее словам, в пятницу каждая партия представит свое видение президенту Эдгару Ринкевичу. Вечером в четверг правоохранительные органы освободили задержанного по так называемому делу лесопромышленников и отстраненного от должности директора госканцелярии Райвиса Кронбергса. Кронбергса в четверг по поручению прокуратуры задержало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в связи с противодействием